тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 сентября, и наша тема сегодня — «Священное место». Место Писания, Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. «А утром встав, весьма рано вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Здесь есть что-то очень интересное. Библия говорит, Иисус удалился. Греческое слово — проложить расстояние между собой и чем-то еще. Иисус всегда был окружен людьми, и Он знал, что Ему нужно удалиться, чтобы провести время в молитве, не отвлекаясь ни на что. Или, как говорит греческое слово, Ему необходимо было проложить расстояние между собой и остальными. Иисус удалился, Он ушел куда-то, далеко, подальше от дороги, куда-то в сторону, в пустынное место. Слово «пустынное» — греческое слово «эромос», которое означает «пустынное» или «незаселенное место». На самом деле, это была не пустыня или святое священное место. Иисус просто искал место подальше от всех, где бы Ему никто не мешал молиться. Вот такое священное место искал Иисус. А у вас есть такое место, где вы могли бы молиться? У вас должно быть место, где вы можете уединиться, сосредоточиться на молитве и действительно поговорить с Богом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио Пилигрим. В предрассветной тишине у воды ощущение, как будто в раю. Ни тревог, ни суеты, ни вражды. На краю земли душа, на краю. Задаю себе вопросы опять, и в ответ на удивление молчу. Память может повернуть время вспять, но плохое воскрешать не хочу. Что искал я на земле, что нашел? За святых ли и убогих болел? На том свете, говорят, хорошо, если жил на этом, как Бог велел. Вот и солнце над водой поднялось. Это значит, еще день в дар мне дан. Это значит, чтоб со мной не стряслось. Благодарен буду я небесам.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему Бог позволил разбиться моей самоуверенности. Я хорошо помню эту ночь. Я метался в агонии, как животное в капкане. Я как пловец, переплывший огромное озеро, теперь должен был утонуть в 3 метрах от берега. Господи, что происходит? Я Тебя не понимаю. И сосуд, который горшечник сделал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Иеремия 18:4. Что все это значит? «Я не хочу разбиваться!» — кричал я, зажимая руками рот. «Это беспощадно! Это неразумно! Зачем тогда было беречь меня от юности? Почему ты допускаешь, чтобы я разбился?» Дух Святой стал открывать мне то, чего я в себе не видел. А не видел, потому что отказывался принимать истину. Так тяжел был для меня ее крест. Но в ту ночь у меня выбора не было. Требовалось его хирургическое вмешательство. Приближаясь к нему, я не предполагал, что наткнусь на себя самого. Каждый раз, угождая Христу и получая его одобрение, я рос. Я поднимался по служебной лестнице, потому что служил как воин, чтобы угодить военачальнику. А хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса, писал Павел к Тимофею. Я не из теории знал, как важно иметь дерзновение. Я наслаждался жизнью, потому что мог без смущения и стыда смотреть в глаза своим детям, отцу и матери, друзьям, всем. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, писал апостол Иоанн в 3 главе. Теперь же меня хватил удар. Я терял все свое духовное достояние. Почва уходила из-под ног. У меня больше не было дерзновения подойти к Нему, потому что сердце меня осуждало. Я не просто согрешил, я разбился в вере. Нет, не в вере. Я разбился в себе самом. Я обнаружил свои пределы, где не могу собой владеть и потому грешу. Не могу, хоть разбейся. И я разбился. Странные чувства. Когда это случилось, мне уже не было больно. От меня ничего не осталось. Хотелось только поскорее понять, что все это значит. О чем я расскажу в следующей передаче. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго, до следующей встречи.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархимандрит Петрос Иосиф. Вместе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», – отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1,5 до 2,000 храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, и еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и

и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 сентября. Стойте в проломе. Я искал среди них человека, который воздвиг бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее. Но не нашел. Книга пророка Иезекииля, 22:30. Расширенный перевод Библии. Пролом — это ущелье, щель, пропасть, расстояние или дистанция между двумя поверхностями, а в переносном смысле — то, что разделяет два объекта, двух людей. Когда я проповедую в других странах, между мной и аудиторией возникает определенная дистанция. Это может быть как физическая дистанция, я стою на сцене, так и культурная. Но чаще всего меня беспокоит языковая дистанция. Я хочу, чтобы люди понимали меня, поэтому приглашаю переводчика, человека, который устраняет дистанцию между мной и аудиторией и позволяет мне донести проповедь до людей. Переводчик старается ради меня и устраняет преграду между мной и залом. В книге пророка Иезекииля, 22 глава, стихи с 29 по 31, говорится о стоянии в проломе. Мне кажется, что сегодняшний стих — это один из наиболее печальных отрывков в Библии. Фактически, Бог говорит следующее. «Я искал человека, который мог бы помолиться, но не нашел такого, поэтому мне пришлось уничтожить эти земли. Все, что ему было нужно, — это один человек, который мог бы молиться. И тогда эта страна была бы спасена». Вы видите, насколько важно ходатайство. Один единственный человек может изменить судьбу целой страны и спасти то или иное место с помощью молитвы. У нас всегда должно быть желание молиться. Мы должны быть восприимчивыми к Святому Духу и повиноваться Ему, когда Он побуждает нас ходатайствовать. Возможно, именно наша молитва заделает пролом, станет мостом через пропасть и принесет Божью силу в безнадежную ситуацию. Божье слово на сегодня. Скажите Богу, что вы готовы стоять в проломе, и молитесь за людей, когда чувствуете внутреннее побуждение к этому. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слава Иисусу! Господь с нами!
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев. Спасибо вам за ваши вопросы, дорогие. У нас их очень много, поэтому ваш вопрос обязательно будет отвечен в свое время. Дождитесь. Пастор Алексей, мы очень много говорим о благодати, дарованной нам Христом. И вот нам прислали вопрос, как расти в благодати.
1: Вопрос очень логичный. Благодать подразумевает под собой незаслуженный дар. То есть это то, что получает кто-либо совершенно незаслуженно от своих собственных усилий или каких-то ценностей. И поэтому возникает вопрос, а как можно расти в благодати? Хотя Писание нам достаточно конкретно говорит во втором послании Петра, в 3 главе, в 18 стихе, мы так и читаем повеление. Апостол Петр пишет и говорит: «Но возрастайте в благодати». Для того, чтобы понять смысл этой фразы, нам нужно посмотреть на то, что же делает благодать в сердце человека. И что имеет в виду апостол Петр здесь. Мы, конечно же, не можем какими-то своими усилиями увеличить поток того, что Бог нам дает. Но мы можем и мы должны увеличить степень восприятия нашей благодати, вернее, Божьей благодати. А как это происходит? Божья благодать, она простерта нам в Иисусе Христе, во-первых, во-вторых, в Духе Святом, который действует в каждом верующем человеке, и, в-третьих, в Священном Писании. Вот эти три источника Божьей благодати, которые распространяются. Кроме того, есть, конечно, общая благодать еще, которая распространяется на всех людей. И вот возрастать в благодати можно тогда, когда человек возрастает в понимании того, что все, что он имеет незаслуженно совершенно. Как это происходит? Прежде всего, это становится результатом более глубокого осознания своей зависимости от Бога, более глубокого осознания своей нищеты внутренней. Вы помните слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди? Он говорит: «Блаженны нищие духом». Вот именно эти люди, нищие духом, однажды, или по мере того, как они приходят к Богу, они насыщаются. Они насыщаются и получают от Бога богатство. Человек, который не осознает своей нищеты, он не способен воспринимать благодать. Она есть. Эта благодать, как я уже сказал, в слове выражается, в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, в действии Святого Духа в сердце. Она есть, эта благодать. Но вот воспринимаем мы ее настолько, насколько мы понимаем, что мы нуждаемся в ней. Это первый инструмент возрастания в благодати. Второй инструмент – мы будем сильнее расти в благодати по мере того, как мы будем понимать, насколько благ Бог, насколько много Он сделал для нас, насколько ценно то, что было совершено Христом на Голгофском кресте, насколько точно Его жертва, насколько сильно действие Его слова, насколько реально необходимо нам действие Святого Духа в каждой сфере нашей жизни. И тогда мы будем искать эту благодать. Тогда мы будем устремлять наш внутренний мир, наше внимание, концентрацию на то, чтобы понимать, кто же, кем же является Господь, кем же является кем является Святой Дух, который вот сегодня как ходатай, как тот, кто заботится, находится рядом с нами и печется о нас. Это и есть практическое возрастание в благодати. И последний аспект. Когда мы говорим о возрастании в благодати, то возрастание в благодати, как это ни странно, оно будет приводить нас к возрастанию в добродетели, к возрастанию в добрых плодах. Потому что она будет производить в нас измененное сердце. Оно будет нести нам в нашу жизнь Божий плод. И этот Божий плод и будет проявляться в нашей жизни все шире и шире. Помоги, Господь, вам в этом очень важном процессе духовного познания Его и возрастания в том, чтобы вы действительно Евангелие Иисуса Христа сделали реальной частью своей практической жизни.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Неразумный юноша. Однажды смотрел я в окна дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она свои ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня! Сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами ее брала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома». Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уз своих овладела им. Тотчас же он шел за нею, как вол идет на убой, и как пес на цепь, и олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклонится сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Книга притч, глава 7, стихи 6 по 24.
1: Мы живем в парадоксальном, самом странном из миров, в бесконечно моментальном, где в основе нет основ. Человек бесчеловечен, жизнь дешевле серебра, мир воюет, век не вечен, зло играет роль добра. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в парадоксальном, где-то между да и нет, где у каждого буквально, говорят, в шкафу скелет, где пустое креативно, а иллюзия важна, где любовь демонстративна, совесть просто не нужна. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в парадоксе.

Не Аввакума показать по CNN. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете.

Слава тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе. И всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Голос Божий. Доколе говорится: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». К Евреям 3 глава 15 стих. Еще в те времена в каждом иудейском городке стояла синагога. Так называлось место, где по субботам собирались евреи слушать проповедь, общаться, тихо проводить время святого дня. В поселок, название которого нам не открыто, накануне субботы пришел новый учитель. Его ждали. И когда он вошел в местную синагогу, в небольшом зале повисла осязаемая тишина. По всему Израилю о нем шла молва. Говорили разное. Одни с восторгом рассказывали о чудесах и исцелениях, другие с гневом обвиняли в нарушении традиций и ереси. Но, как он говорил, слово его не оставляло равнодушным никого. Слушать Иешуа собирались тысячи. Проповеданное слово передавалось быстрее, чем сам проповедник шел из города в город. И среди всех слухов о нем ходил один, сильно смущающий. Он не чтит субботу. Как? Исцеляет людей. Религиозное сознание и фарисеи, и простого еврея переживало немыслимое посягательство. Каждый непослушный ребенок Палестины знал, что в субботу делать нельзя ничего. Каждый послушный обычно посещал синагогу. Сегодня там были все. Всех интересовало, будет ли снова нарушена суббота. Это так захватывающе – стать судьями, своего рода присяжными и критиками одновременно, распознать ересь и вынести однозначный приговор. Мы не какие-нибудь язычники, которым подавай зрелище. Мы знаем заповедь. Заповедь неприкосновенна, свята, нерушима, особенно для заезжих учителей. Такие мысли бродили в сердцах мужчин, набившихся в небольшое здание. Мысли тревожили сердце, заставляли быть необыкновенно внимательными. Как же, такое бывает нечасто, но в этой подозрительной, даже враждебной атмосфере где-то глубоко и незаметно таилась надежда. Надежда на личное чудо. Ах, если бы сбросить религиозную броню, мощным куполом закрывавшую сердца. Но только не в субботу. В этот день нельзя. Учитель встал за кафедру и начал говорить. Десятки настороженных взглядов устремились на него. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Вопрос повис в воздухе без ответа. Никто не решался. Все ожидали действия. Вот оно, сейчас начнется нарушение закона. Немой волной в передних рядах поднимался ропот, готовый вырваться в любую секунду. Повод был, да еще какой. На одной из скамей сидел человек с изувеченной рукой. Какая-то неведомая хворь сделала из доброго малого инвалида. Многим этот несчастный был другом, соседом, милым собеседником. В иной день кто нет-нет, да и помогал его семье. Милосердие евреям не было чуждо. «Стань на середину!» – голос проповедника был обращен к увечному. И вот под осуждающие и любопытствующие взгляды сидящих тот вышел. То, что он увидел во взгляде учителя, дало ему небольшую уверенность. Как ученик, которого могли похвалить, он в надежде посмотрел на окружающих. Зал замер. Необычная проповедь продолжалась. Казалось, публика разделилась. Одни внутренне желали исцеления стоящего в центре, другие в себе негодовали. Проповедник пристально смотрел на них. Во взгляде его читалось осуждение. Почему так ожесточились их сердца? Человек с увечной рукой не был им чужой. Но сейчас и он стал врагом, искушением, подлым соблазном, что надолго лишал хрупкого равновесия. Неужели так превратно понимали они заповедь, данную им во благо? Сделали из блага тяжелые цепи и гордо наряжали в них друг друга. «Протяни руку». Иешуа смотрел на человека. Рука поднялась. Кто-то привстал со своих мест. Видеть шоу хотели все. И прямо на глазах, под прицелом полного зала наблюдателей, практически отсохшая рука была исцелена.
Вздох изумления разрядил напряженную обстановку. Эмоции вылились громким шумом. Теперь говорил практически каждый. Разгорались споры, и один убеждал другого в том, что они видели чудо. Что-то изменилось. Счастье исцеленного пробивалось в сердца, передаваясь по рядам. Сквозь возникшую толпу самые религиозно стойкие стали выбираться к выходу. Искаженные гневом лица отталкивали. Они демонстративно шли, подавая пример. Им уступали дорогу, но следовать не спешили. На улице в группе покинувших синагогу фарисеев возникал заговор. По их мнению, сегодняшний проповедник не просто публично нарушил заповедь. Они бы простили ему эту ошибку. Он посягнул на их мировоззрение, авторитет среди народа. Покоробленное самолюбие сразу нашло кощунственные мотивы и дьявольские происки. Сообща рождалось решение срочно остановить злоумышленника. Полиция царя Ирода была неподалеку и могла сыграть свою роль. В синагоге продолжало звучать слово правды. Сидевшим внутри наградой была вера. Те, кто стоял снаружи, ожесточали себя, негодуя и на проповедника, и на его слушателей. Друзья, Бог говорит к нам. У Него есть много способов разговаривать с людьми. Но люди, даже глубоко верующие, иногда не способны Его слушать. По самым разным причинам. Суета, непрощение, ропот, а особенно религиозные предубеждения ожесточат нас в тот самый момент, когда сам Господь начнет свой разговор с нами. Чтобы не стать в тесные ряды богопротивников и действительно научиться понимать Бога, обратимся к словам апостола Петра. «Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава, с 5 по 8 стих. Да, Петр сказал нам много важного, и заметьте, ничего о традициях и законах. Слово Божие своей силой либо родит в нас веру, либо ожесточение. К чему мы будем готовы? Хороший вопрос.

Советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божьей Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липке, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иесаян. Вместе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», – отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1,5 до 2 тысяч храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 сентября.
2: Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 10 стих. Возлюбленные, это место Писания является одним из самых прекрасных мест Библии, которое, как путеводитель, показывает, куда идти и где находить безопасное убежище. В Соединенных Штатах, в тех штатах, где часто бывают торнадо, под домами принято обязательно строить подвалы, в которых можно вместе со своей семьей укрыться во время бури. Только там можно оставаться в живых, даже если полностью будет разрушен весь дом. Во время войн люди укрывались в бомбоубежищах, защищались от воздушных атак противника. Подобно этому, убежищем нашей жизни является имя Господа Иисуса Христа. Если мы верим во имя Господа Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только тогда, когда угроза от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Если мы веруем во имя Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Возможно, вы нуждаетесь в спасении от бедности или от болезни, или от семейных проблем. Мы должны осознавать, какая великая избавляющая сила заключена в имени Иисуса Христа. Тогда будем всегда находить защиту и безопасность в Нем. Господь да благословит вас. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пелегрин».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч. Напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит». Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него». И похвалятся все правые с сердцем. Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если вам кто скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 6. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники постерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершает мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Глава 7. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя, и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя», — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, и он протягивает руку свою кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает». И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том, они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их. Накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». И не взыскали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляют злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их задерзать языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской».

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие.
2: Сегодня с нами в студии Юрий и Елена Кривонос и Геннадий Асатурян. Мы, друзья, с вами в этом втором дне осени поговорим на важную тему.
3: На какую же?
2: Тема оправдания. Тема, мне кажется, которая гораздо глубже, чем нам порой кажется. Ну, скажите, вот что значит для вас быть

0: да, посмотреть, хотя я не сильна в этой области, но это, мне кажется, базовые вещи, когда с тебя просто снимают всякие обвинения, уходят всякие претензии, и то, в чем тебя до этого могли обвинять или подозревать в чем-то нехорошем, теперь перестают это делать. Перестают обвинять, да, Лен, перестают
1: подозревать. Вот с твоей точки зрения, то, что ты говоришь, я думаю, что оправдание можно посмотреть на это слово как на юридический термин, да, скорее всего?
0: Да.
1: Вот с такой стороны. То есть оправдывать человека, это значит, я так понимаю, вот как Юра сказал, какое-то событие произошло, ты в этом поучаствовал, волей или неволей, и ты попал в такую ситуацию, когда ты достоин наказания. И вот ты не несешь этого наказания. Вот тебя помиловали, скажем так.
0: Ну, помиловали, да. Это не оправдали.
1: Да, я понимаю. И вот как раз я к этому веду. Получается, что милость — это когда ты достоин наказания,
0: да,
1: но тебя не наказывают.
0: Да.
1: Да, помиловали. А оправдание — это когда ты за тобой ничего нет.
0: Ты не совершал этого. Да?
1: Суд был, да, скажем так. Заседание состоялось. И выяснилось, что я ни в чем не виноват.
0: А вот интересно, вот я сейчас, мне только такая пришла мысль, что оправдание, это может делать только тот, кто обвинял. Тогда я буду считаться, ну, действительно оправданным. Тот, кто выдвигал какие-то обвинения. Подожди.
2: Оправдываемся и мы сами. Оправдываемся и мы сами. Вот смотрите, история Иова. Иов страдает. Приходит, кто его обвиняет, Иова?
1: Его друзья.
2: Его друзья. Но Иов оправдывается перед ними. Но причем он ищет оправдание даже не у них, он ищет оправдание у Бога. Потому что, ну, не его друзья, на его взгляд, его наказали. Ну, вот послали на него все сие. А, вот, и поэтому он ищет, что Бог скажет насчет того, что он оправдывается перед Богом. Иов оправдывается, а друзья оправдывают Бога в данном случае. Угу. Они как бы решили Бога представить. И вот в этом диалоге их много звучит очень хороших, интересных мыслей, но тем не менее, как будто Бога нет. Он не присутствует зримо, но потом появляется и говорит, ну, если так выразиться: ребята, я все слышал. Вот Иов обо мне говорил лучше, чем вы. То есть ваше, его оправдание предо мною лучше, чем ваше оправдание меня. И то есть мы с какой сталкиваемся довольно интересной мыслью? А нам не надо Бога оправдывать. Вот вообще не беритесь никогда за эти вещи. Как Бог делает, так и делает. Кто мы, чтобы его судить? А вот он действительно может нас оправдывать. И другая история – это когда Христос смотрит на молитвы фарисея и мытаря. И по итогу он говорит такую фразу: «Сей пошел более оправданным, чем этот». Что Христос оценивал в тот момент? Вот давайте скажем себе, как на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что в молитве фарисея было то, что он приносит свою праведность перед Богом. Господи, посмотри, какой я хороший. И десятину даю, и прощусь, и то, что нужно, делаю по всем законам, стараюсь исполнять. Поэтому я имею право быть оправданным. И начинает сравнивать себя.
2: Да, они оправдываются оба.
1: Да. Начинает сравнивать себя и говорит: я не такой, как этот. И вот какой-то такой, мы недавно об этом общались и проповедовали с друзьями друг другу, вот в таком же примерно общении, и говорим, он пытается не получать какое-то оправдание, он не то что молится Богу, он просто себя сравнивает с человеком. Вроде бы молится, но сравнивает себя с другим человеком. Это не молитва, это не просьба к Богу, не общение с Богом. Это просто показывать себя вот с какой-то такой... В молитве показывать себя с хорошей стороны.
2: Но он же перед лицом Божиим, как он считает, явился. И он обращается, говорит: я благодарю тебя,

0: Господи, что я не таков, как прочие люди, вот обидчики, хулители, ну, как вот этот мытарь, то есть вот он тут рядом есть, находится.
1: А мытарь себя не оправдывает.
0: Ты знаешь, вот любопытно, да, мытарь себя, он не находит себе оправдания, и его слова «будь милостив ко мне, грешнику» как раз говорят о том, что оправдания для себя он не находит.
1: Но, тем не менее, он его получает, в отличие от того,
0: да,
1: кто
0: так
1: был первым.
2: Потому что фарисей пытается показывать своими делами, что я достоин оправдания. То есть он пытается купить оправдание своими делами. Можно так говорить, Юрий Анатольевич?
0: Можно сказать так. Он делает заявку на оправдание. Он считает, что его дела достаточно весомы для оправдания. Кроме того...
2: Но он же себя считал уже оправданным.
0: Да. Ну, да, в общем-то, да. Он себя считал не просто оправданным, он считал себя праведным.
2: Достойным оправдания.
0: То есть...
1: Но его, получается, не за что оправдывать в его собственных глазах. За что...
0: Он не просто...
2: Нет, его вот обвинять, смотри. Да?
1: Да, за что его обвинять.
0: Он пример для подражания. Понимаете, он праведник, пример для подражания. Он десятину дает со всего.
1: Дня в неделю постится.
0: Он два дня в неделю постится. Он описывает свою праведность и вот этим своим описанием своей праведности делает серьезную заявку. Угу. Конечно, мытарь по сравнению с ним выглядит, ну, жалко. И мытарь этого не скрывает. И вот что любопытно. А Христос говорит, что вот этот... пошел мытарь, более оправданный, чем тот. Да, тот оправдывался. Да, наверное, его оправдание играло какую-то роль. А, естественно, это видно. Бог замечает все. Но если сравнивать себя с другими, вот интересно, если бы фарисей не говорил вот этих слов, как вот этот мытарь, «я не таков, как прочие люди», если бы он не использовал это, какова бы его была молитва? Ну, давайте уберем из нее самолюбование. Самолюбование всегда связано с сравнением себя с другими. А что бы там осталось в этой молитве?
2: Дела. Я думаю, что дела, то, что он делает.
0: Возможно, там знаете бы, что осталось. Господи, я пощусь два раза в неделю. А так ли я пощусь? Господи, я приношу десятины. Боже, а не ищу ли я в этих десятинах какого-то, ну, какой-то мелочности, что ли? Вот я пытаюсь отдавать тебе ненужное, да, а между тем пропускаю что-то важное. Он бы, наверное, рассуждал, как Давид нередко рассуждает в своих псалмах. Господи, ну, вроде и не нахожу ничего в себе, но ты все равно испытай меня.
2: Да, испытай сердце мое. Помнишь, что 23-й псалом, да, в конце там? Испытай сердце мое и, ну, проверь, на правильном ли я пути. Хотя в его понимании Давид был на правильном пути. Ну, я так понимаю, если бы не было такого, он бы не пришел к Господу, сделай ревизию моего сердца. Вроде в моем понимании все нормально.
0: Потому что если смотришь в себя, неизбежно будешь находить и себя лучшего, и себя худшего. И худшее – это что же ты? И тогда возникает вопрос, конечно, к Богу, Господи, а я вообще-то, ну ладно, хороший я оправдается, а плохому я что делать? И тогда мы, ну, становимся перед выбором внутри себя, что нам делать, просить милости у Бога.
1: Ну, написано же еще, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Да, то есть мы иногда можем, мы же стремимся к некой праведности, мы же стремимся поступать правильно и по слову, и быть послушными Богу. И когда мы это делаем, мы как-то внутренне, ну, себя оцениваем. То есть вот сегодня я утром встал пораньше, помолился, Библию почитал, вот, я молодец. Не помолился, не почитал, как я вот себя виню, и я потом каюсь. Какой я не молодец, и Бог меня прощает, и я это прощение принимаю. На следующий день встал, помолился, и я уже молодец. Я в своих собственных глазах, я себя с самим собою сравниваю, я в своих собственных глазах, вот сегодня я молодец. Но Писание говорит, вот даже когда ты думаешь, что ты молодец, Вот думай еще о том, чтобы тебе не упасть в этом, потому что ты сейчас возгордишься, куда-то улетишь и не заметишь яму какую-нибудь.
2: Да. Я думаю, что это похоже так же с фарисеем, как Юра говорил. Да? Вот, фарисей сравнивает себя с мытарем, а мы себя сравниваем со вчерашним, то, что утром каким я был, и сегодня какой я. Да?
1: Получается, сравнение. Да, только эти фарисей и мытарь оба внутри нас живут.
2: Да, иногда один говорит, иногда другой, да. Ну, будем пытаться делать.
0: Не кажется ли вам, что в целом, если рассмотреть нашу жизнь, она есть, ну, как бы это сказать, попытка в глобальном плане оправдать свое существование, свое наличие здесь, в этом мире. Мы живем, оправдываясь. Очень много людей, вот они, когда заходит вопрос о жизни, о поступках, о, как бы сказать, о различных вот, наших жизненных ситуациях, о политике, о войне, о мире и всем прочем, каждый человек, он, в общем-то, определяет свое место. Вот что он делает? И он в целом считает, что поступает, ну, нормально. Угу. Нормально. Относительно ситуации, относительно событий он оправдывает себя. Занимая ту или иную позицию, принимая те или иные решения, отправляясь и становясь участником тех или иных событий, человек себя оправдывает. Угу. То есть мы всегда вот, находимся в некоем рассуждении, а правильно ли я поступаю?
2: Ну, а это как-то связано с оправданием, вот то, что ты сейчас говоришь?
0: Да, мне кажется, это наше, вот этот, наш такой психологический термин, архетип с нашего грехопадения, когда Адам и Ева оправдывались перед Богом, и мы до сих пор оправдываемся.
2: Хорошо, а в каких ситуациях оправдывает себя человек?
0: Во всех.
2: Нет, вот. Я имею в виду, что должно произойти, чтобы человек начал себя оправдывать.
0: Ну, что, ну он что-то... когда он делает выбор?
2: Нет, я думаю... когда он что-то совершил, может быть, я так по. Вот даже с малого возраста ребенок разбил чашку. И ты, если говоришь, я не хотел, я не туда поставил, или не так поставил, да. Стол не... Ну, начинает себя в чем-то оправдывать тогда, когда он чего-то совершает, что-то негодное совершает. С малых лет начинает.
0: Он, может, даже ничего негодного не совершает. Может быть, просто родители дали детям задание, особенно в большой семье, у каждого есть своя задача, и кто-то один спрятался. Ведь он себя оправдывает, сидя где-нибудь в шкафу, читая интересную книжку или в гаджете, а там
2: что занимается находясь... полезным делом.
0: Он устал. Он и раньше уже это делал. Ему сильно не хочется. Вот мы все равно находим для себя оправдание в тот момент, когда делаем определенный выбор.
2: Угу. А то вся есть наша... независимо от того, как мы себя повели, скажем так,
0: да.
2: Все зависит не от поведения, а от выбора.
0: Вы знаете, даже когда мы поступаем хорошо, мы себя оправдываем. А мы пытаемся вот этот хороший поступок, ну, как-то вменить себе, что ли, в доброе дело, да. И это нас утешает, и по-настоящему утешает. И делать добро хорошо, хорошо не просто с точки зрения внешнего наблюдателя, там, Богу это хорошо, да, или кому-то. Но и мне хорошо, я сделал человеку хорошо, ему хорошо, мне хорошо, всем нам хорошо. Ну, почему нет? Это же здорово. Но мы все равно где-то внутри... наверное, боремся с каким-то таким затаённым глубоким страхом, что не все в нашей жизни так хорошо. И поэтому те редкие приятные моменты, которые мы успели сделать кому-то, они, конечно, приятные, но они не покрывают всей нашей жизни. И если посмотреть, как мы живем вот там, в закрытых помещениях. Ведь когда фарисей оправдывает себя на молитве, он ведь говорит о внешних своих делах. Я не таков, как прочие люди. Я вот на публике, смотри, какой Господи, вот несут все десятину, я несу. я уже не первый раз несу, я уже от одного овоща принес, от другого, от травы уже принес. Они раз-два принесли, а я 5 раз принес. Или вот, Господи...
1: Они 1 раз постятся в неделю, а я
0: 2. Да, они сидят, едят, а я мимо прохожу. И не сажусь рядом с ними.
2: И руки мою, да?
0: Да, конечно же, и руки... Но руки мою, да. Есть не собираюсь, но руки мою. И вот оно. А если бы нам...
2: Ну, как раз про внешний показатель же Христос, наверное, сказал, да, что вы как окрашенные гробы.
0: Да. А внутри вас что вы думаете? Чему завидуете? На что гневаетесь? А гневаясь...
2: Не согрешаете ли?
0: Да. Обвиняя другого. Вот на это обращает внимание.
1: А вот эта молитва, которая рождается порой в стрессовых ситуациях, за что мне это, Господи? О, это тоже момент...
0: Это попытка оправдаться.
1: Оправдаться. Как будто
2: вроде бы я не
1: зашло.
2: Был достоин этого, но это произошло. Да. Почему да. такое?
0: Любопытно, что этимология слов... древнееврейских и в целом даже греческих, когда речь идет об оправдании, она берет начало от пути, от представления пути. Путь мой прям. То есть вот человек идет, путь его прям. Он нигде не прячется, он открыт весь. Он представляет себя другим. Вся его жизнь перед Богом, как Енох, ходил, Енох перед Богом. Вот представьте ее себе в таком, ну, скажем, географическом представлении. Как Енох ходил перед Богом. Где он там ходил? Как он ходил? Вот если чисто геометрии. Я не знаю, как вам. У меня возникает мысль, что ну, вот Енох идет прямо и идет. Вот идет он и не сворачивает. Во всех разных ситуациях принимает... Верное решение. Ходить перед Богом. Угу. То есть путь его прям.
2: Всегда ли он принимает правильное решение? Сказать, что он прямо такой правильный. Я понимаю, что там ходил Енох перед Богом и не стал Енох. Если бы он не ходил прямыми путями, то его, он бы еще жил и дальше бы на земле.
0: Если бы мы обладали способностью достигать самоправедности, мы бы, наверное, этого не смогли.
2: Тогда что значит «ходил Енох перед Богом»?
0: А я думаю, он обращался к Богу, он как Давид.
1: Я думаю, он не прятался от Бога. Него не было чего-то такого, что вот это только мое, я хочу это скрыть. Знаете, некоторым людям хочется сказать, послушай, ну ты можешь меня обмануть, кого-то другого обмануть, ты же Бога не
2: Конечно.
1: Обманешь.
2: Бог-то сердце.
1: Но он же видит, да. Вот Енох тот, который наверняка вот это вот все понимал, и вся его жизнь открыта была. Да. Пред Богом.
2: Я думаю, что даже не понимал, Лен. Я думаю, что тут вопрос в том, что он действительно был открыт перед Богом.
1: Да.
2: Вот то же самое,
1: да.
2: как Давид. Я думаю, что Давид такой же был.
0: Да, но если говорить о Енохе, можно взять в пример Каина. Каин как раз человек, который отказался ходить перед Богом.
1: А он, наоборот, бежал от
0: лица. Бежал от его лица. И когда Бог задает ему вопрос, он говорит, Каин, грех у порога сердца лежит. Мне думается, что Енох – это тот человек, который говорил, Господи, я понимаю, что грех у порога сердца. Что мне делать? И куда мне идти? И Бог говорит, да, вот, уходи от греха, господствуй над ним. То есть ходить пред Богом – это представить себя ему на его суд, на его оправдание.
2: Согласен.
0: Вот, еще Господи, как? Ты меня, не я себя пусть буду оправдывать. Мне почему-то вспомнился пример, из моего первого класса школы. Все-таки школа сейчас вот у всех
1: Мы
0: в голове.
1: Мы тут все вспоминаем, наверное, да?
0: Да.
2: Надеюсь, ты был хорошим учеником.
0: Я, ну, плюс-минус, да, старался, особенно первые классы. В общем, и у меня был друг, и мы вместе как-то сидим, и он ручкой нарисовал линию. И у него так ровно...
2: На парте?
0: Нет, не на парте, на тетрадке. У него так ровно получилось. Он мне говорит, смотри, какая ровная линия. Глянь, как я нарисовал. А я смотрю, думаю, а вот если линейку приложить, она ведь уже не такая и ровная, эта линия. Но ему не хотелось прикладывать линейку, потому что тогда же линия стала бы сразу же неровной. Но вот он нарисовал одну ровную линию, и он уже восхищается собой, вот школьник. Мы вот такие, да, нам кажется, что мы сделали что-то вот удивительно правильное. И вот, вот приложи линейку, и придраться не к чему.
1: Ну, я тоже помню, когда вот прописи, первый класс, и я прихожу к маме и говорю, посмотри, какая красивая буква у меня получилась.
0: Да.
1: А там 10 строчек надо было этой буквой исписать. Она говорит, это красивая, все остальные
0: нет,
1: вообще никуда не годятся.
0: Вот обратите внимание, когда мы...
1: А я вижу только эту, только красивую.
0: Занимаемся самооправданием. Мы действительно ищем лучшее из своей жизни. Лучшее. Это знаете, где работает? На рынке. Угу. Вот, причем работает исключительно.
2: Мои арбузы самые лучшие, купи у меня. Да?
0: Не так. А вот торговец торгует, например, там, вишней или черешней, клубникой, например. Ты подходишь, и он тебе говорит, пробуй, какую ты возьмешь. Угу. Ты же возьмешь лучшую. Вот просто ты лучшую из этого всего, вот, вот из этого лукошка его, да, из этого прилавка, возьмешь лучшую, и она будет вкусной. Ты сам выбрал себе. Ты угу. сам. А, мы выбираем же для себя, и поэтому из жизни своей мы всегда выбираем для себя лучшее. И здесь мы выбрали лучшее, да, она нам понравилась, мы купили. Потом принесли домой, а там уже всякое. И любопытно, что когда едим, вначале съедают вкусное, а потом уже...
2: Всякое.
0: А потом уже все, что осталось. А это действительно так. То есть мы стремимся к лучшему, у нас есть стремление. А что делать с остальным?
2: Это разве плохо, Ю?
0: Нет, неплохо. А что делать с остальным?
1: А вот знаете, я думаю, если вот к этому примеру мы стремимся к лучшему, если тарелка общая, если все вот эти ягоды в ней для всех, тогда мы выбираем лучше. Но если каждому положить на отдельную тарелочку, то мы можем как раз лучше оставить на потом, потому что мы будем четко знать, это точно для меня. Никто у меня это не заберет.
2: Лучшее вино оставили на потом, помнишь, Христа?
0: Да. Это ты себе хотел, наверное, оставить, да, спрятать от нас, от всех. Мы уйдем, а ты потом будешь продолжать.
1: Вот интересно, это подобный принцип, он работает в отношениях, в семейных отношениях, когда возникают какие-то конфликты. Мы склонны видеть в себе хорошие поступки, наши хорошие мотивы.
2: В оппоненте плохое.
1: Да, в оппоненте мы видим его поступки. Больше смотрим на наши мотивы, как мы хотели, как лучше мы для семьи, мы стараемся, не замечая свои собственные какие-то косяки. И все, и конфликт на этом фоне.
0: Да, и конфликт на этом фоне. Но смотрите, поэтому, когда речь идет о нашем самооправдании, мы всегда будем искать некоего баланса, справедливости. Мы будем сравнивать себя с другими, но это неизбежно будет приводить к тем самым конфликтам. Другие, они ведь тоже сравнивают себя с помощью своих собственных мерил с нами и находят, что они лучше нас. И так, кстати, происходит очень часто в политике наций, государств, и нередко одна нация пытается возвыситься над другой, считая себя лучшим по каким-то критериям. Они лучше мыслят, у них лучше происхождение, у них есть какие-то там корни далекие, в общем-то, мифические или мистические. Ну и вот, да, таким образом считают себя лучше другим. Других
2: я
0: покроют.
2: Думаю, что это очень опасный путь. Это опасный. Привело и к фашизму, это привело,
0: да,
2: и к истинариец.
0: Это и есть попытка же самооправдания. Другое дело, когда мы оправдываем, когда мы оправданы Богом. Да, когда мы говорим, Господи, да. Ты вот нас оправдывай. И ведь вопрос не в том, чтобы Бог сказал... Делай, что хочешь, я тебя прикрою. Нет, Господи, когда Бог оправдывает нас, Бог становится тем, кто направляет наши ноги на пути нашем.
2: На пути веры, я бы сказал.
0: Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, говорит Давид. Я хочу получить оправдание не как снисхождение, а как похвалу за правильные действия.
2: Скажи, можно назвать оправдание даром? Что это подарок?
0: Оправдание всегда дар.
2: Да.
0: Вот в любом случае оно дар. Потому что, ну, даже если вы такой замечательный, как вам кажется, как говорят другие, что это без высшей оценки?
1: Но мы говорим сейчас о библейском взгляде, правильно?
2: Да.
1: Не юридически сейчас.
0: Не юридически, а давайте возьмем, хорошо, практически, из нашей жизни. Идет конкурс. Конкурс колбасных изделий. Производители колбасных изделий, сосисок, привозят на конкурс. Общественное там, кстати, тоже мнение учитывается. Свои изделия привозят, да, и представляют их. И по итогу кто-то получает медаль «Лучшее». И скажите, что он будет большим таким вот отпечатком на своей продукции рекламировать? Вот эту свою медаль.
2: Победитель конкурса, да?
0: Победитель конкурса сосисок.
2: Вы, я не знаю, в парикмахерскую, когда идешь, стричь у парикмахера, там на стене штук 20 сертификатов, и да, в таких конкурсах, и в таких этих самых, да, не знаю, насколько это, что хотят они этим показать, как ты говоришь?
0: Вот оправдание? Там, да? Это есть оправдание. Оправдание моей деятельности, ее признание.
1: И той суммы, которую я у вас за эту деятельность прошу.
2: Теперь давайте перейдем на библейскую тематику в этом же плане. То получается, оправдание – это есть некий показатель наш, да?
0: Оправдание есть некая рецензия. Некая рецензия на нашу деятельность.
2: Христианскую деятельность, как верующего человека, как христианина.
0: Вот смотрите, да, безусловно. Безусловно. Но обратите внимание, ведь есть не только оправдание, есть еще и обвинение. Но мы, конечно, рассчитываем на оправдание, что Господь, опять же, Бог будет нас оправдывать. Вот это очень важный момент. Мы же не о самооправдании, мы сегодня об оправдании Богом. То есть Он определяет нас, наше качество, качество нашей жизни. И определяя это качество нашей жизни, Бог выносит свою оценку о нас.
2: То есть оправдание – это оценка Бога о нас, по большому счету.
0: Да. Ну, смотрите, вот нередко Христос рассказывает истории о господине, который ушел в далекую страну, и слуги его должны были что-то делать там по дому, по хозяйству. И по приходу он обнаруживает, там кто-то безобразничает, а кто-то там ответственно отнесся к его поручениям. И он одних наказывает, других награждает. И награждение их за их труд – это их оправдание. Потому что, смотрите, вот какая ситуация. В одном и том же хозяйстве хозяин уехал. Одни трудятся, а другие бездельничают. Или там еще хуже что делают. Дерутся, например. И вот он, вот между собой, если взять их, те, которые бездельничают, они говорят, вот, а что вы, господина-то нет, а вы тут вкалываете. Да давайте заглянем в его погреба, в его там, у него много, он даже не считает. Давайте лучше гульнем, пока его нет. Ну или просто устроим себе выходной, отпуск. Ну что, мы не должны, что ли, мы ж можем. И они правы со своей точки зрения, и с их точки зрения не правы те, кто продолжает трудиться. И вот хозяин, придя, вот этим говорит лентяям, ну, ребята, вы будете наказаны, а труженикам он дает награду. И он таким образом тружеников оправдывает перед вот этими лентяями. Он оправдывает. То есть не то, что вы себе придумали, а то, что я скажу, вот это важно.
2: Давай вернемся к началу, когда мы говорили о том, что вот как на суде оправдывается человек и милует. Вот тогда получается, вот с твоей точки зрения, Юр, оправдание же это даром дается.
0: В вот мы к этому вернемся сейчас. Да, я понимаю, что здесь есть два взгляда немножко, на слово оправдание.
2: Да, вот то, и, что ты говоришь, немножко...
0: Мы коснулись первой стороны. Мы коснулись стороны, как бы это сказать, оправдания по делам. А вот вернемся к оправданию вне наших дел. Вот это гораздо интереснее. А сейчас блок новостей.
3: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всея Руси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии, семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии. Погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идея и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Ну что ж, друзья, давайте продолжать об оправдании. Оправдание как дар. Не как оценка, а как дар. Вот чем, на ваш взгляд, это отличается?
1: Я вот вспоминаю фразу одного персонажа из старого советского фильма, когда один офицер милиции говорит другому: «Слушай, мы человека без вины наказали». Он говорит: «Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает». Я вот думаю, где-то эта фраза, она все-таки пересекается вот с этим библейским пониманием. Все согрешили. Все согрешили, да. Лишены славы Божией. Нет праведного ни одного, Писание говорит.
2: Ну, я тогда вернулся к тому, к чему Юра начал про Иова. Друзья его, ему об этом же говорили. Ну, да. Исследуй свое сердце. Ну, невозможно, чтобы ты был таким правильным, и с тобой такое произошло. Хотя он вроде бы, да, в моем...
1: Да, но смотреть, оказалось, надо было не на это.
0: Смотреть.
1: На милость Божью.
0: Да, вот обратите внимание, оправдание, которое нам дается по вере, оно связано со Христом, оно связано с даром, с даром. И здесь, знаете, как можно сравнить? Да, мы свой путь продолжаем по жизни. Но оправдание во Христе Иисусе – это всегда амнистия на этом пути. То есть наши ошибки, ну, они стираются, они покрываются Христом. Да, может быть, мы чего-то не достигли. Да, мы, к сожалению, не выполняем всего того, что, как нам кажется, мы должны делать по Слову Божьему. Да, у нас есть проблемы с характером, со взаимоотношениями. Но Бог не объявляет нам дисквалификацию. Он оставляет нас вот в этом круге жизни, да, вот продолжать свой ход, оправдывая нас, покрывая нас.
2: Я думаю, что если бы сравнивал себя тот же мытарь, тоже бы он мог сказать: «Господи, я такой плохой, я не такой хороший, как этот фарисей, который постится два раза в неделю. Я не пощусь два раза, не получается, там еще десятины не даю». Если бы вот такое было, то... но он-то написано, что он ушел более оправданным, хотя я смотрю вот в этом слове «более», то есть и тот, и другой был оправдан. Но один был оправдан более...
0: Другой... Один оправдан был по делам.
2: По делам, да.
0: А другой был оправдан по милости. И по милости это всегда более. Любопытно, что милость, как сказано, превозносится над судом. Но смотрите, вначале суд, а потом милость.
1: А делами не оправдается никакая плоть.
0: Дела идут на суд. А суд вдруг выясняет: да подожди-ка, а в твоих делах есть вот это, и вот это, и вот это. И что остается, да, после этого? Ты пришел здесь за наградой, а оказывается, тебя не награждать надо, а тебя
2: наказывать надо.
0: Наказывать надо, да, штрафовать надо, или еще хуже, но прятать
2: здесь,
0: тебя
2: вот
0: от общества.
2: Здесь как раз и срабатывает милость Божия. Но мы немножко, я думаю, от темы отошли, все-таки оправдание и милость. Хотя, ты знаешь, я думаю, что они до того связаны. Вот я ехал сегодня утром сюда и размышлял. Милость и оправдание, без милости не бывает оправдания. Оправдание – это своеобразная милость от Господа. Согласен ты? Или я немножко не туда закрутил?
0: Безусловно. Ведь, смотрите, оправдание по милости, оно нам вменяется.
2: Да.
0: То есть, смотрите, человек, который заслужил наказание, он осужден, судом осуждается, но тут же его амнистировали. Ну, вот амнистия, помиловали.
2: Да, но это милость. Это оправдание, милость. Как сюда...
1: Чем милость отличается от оправдания?
0: Чем милость... Ну, смотрите, на мой взгляд, вот если, вот опять же так, рассуждать чисто математически, да, примерно, то милость дает нам возможность дальше продолжать жизнь, вот как будто ничего и не было.
2: Но оправдание же это на самом деле ничего не было. Милость — это что-то было, но прощено. А оправдание, когда ничего не было. Вот я пришел на суд, и мне говорят: ты совершил такое, ты достоин наказания. Но вот по такому-то приказу, по указу там президента, образно говоря, тебя помиловали. И я ухожу из зала суда, помилованный.
0: А да.
2: Но на суде меня судят и говорят: слушай, ты ничего не делал. Вообще за тобой ничего нет. Ты оправдан.
0: Вот смотрите, здесь...
2: Я ушел помилованный и ушел оправданный. Есть разница?
0: Есть разница. Здесь один только момент. Суд совершается. Судебное взыскание выносится. Решение суда вынесено. Исполнение суда совершено. Но не над тобой. Вы понимаете, справедливость всегда восторжествует. Она всегда есть. Она никуда не девается. Милость есть, вот как я вижу, милость есть перенос справедливости с меня на другого. То есть, когда вместо меня никто несет издержки.
2: Справедливость Божия совершена, да, конечно.
0: Вот
2: да.
0: Когда ребенок дома, как мы сказали вначале, разбил чашку, семья понесла убыток. Чашка разбилась. С чего теперь пить? Хорошо, покрывает кто убыток? Родители покрывают этот убыток. И таким образом вот все восстановлено, справедливость. Справедливость восстановлена.
2: То есть чашка на месте.
0: Чашка на месте, она уже цела. Да.
1: А вот помните историю из, по-моему, романа «Отверженные», когда священнику в церковь, в храм забегает беглый преступник и прячется, тот его укрывает, помогает. Там
2: полицейские как-то ему... пришли, а священника этого не было.
1: Полиция пришли, а он украл этот преступник, он что-то, какие-то драгоценные вещи из этой церкви он украл и сбежал. И когда его ловят, эти полицейские приводят к этому священнику и говорят: вот он преступник, он у тебя украл. И вот взгляд двоих друг на друга, и священник говорит: нет, он не украл, я ему подарил.
2: Еще и говорят: почему, ты помнишь, почему остальные не взял, приходи, я тебе отдам дальше.
0: Ну, вот, понес издержки.
1: Все, и оправдан, хотя преступление было реально, но в глазах закона все он оправдан.
2: Но он оправдан перед этим человеком, потому что он совершил преступление против него. Теперь мы давай посмотрим преступление человека против Бога.
1: Да.
2: В чем это преступление и каким образом он оправдан?
0: Ну, смотрите.
1: В том, что не верили в него.
0: Да. Мне кажется, мы что...
2: подходим к третьему этому пути, как через веру и дается милость, а через него оправдание. Я такую цепочку нарисовал бы себе.
0: Да. Наше оправдание перед Богом или оправдание Богом нас, говорит о том, что все мы находимся под осуждением.
2: Все согрешили.
0: Все согрешили и лишены славы Божией. Вот понимаете, в чем суть? Нам кажется, что мы вот такие непорочные, сами по себе чистые, да, и поэтому просто предстаем пред Богом со своими делами. А он говорит: вот эти дела плохие, вот эти хорошие. Ну, такой, в общем-то, довольно языческий подход. У египтян была такая система вот эсхатологии, когда каждый человек попадал на суд, и его дела взвешивались. Сам человек по себе, ну, он человек и человек, а вот имеют значение его дела. А мы же, рассуждая библейски, видим, что каждый человек уже согрешил. Мы уже все находимся в состоянии обвинения пред Богом. Все согрешили, все лишены славы Божией, все до одного негодны, вот если так рассуждать. И тогда вот что для нас будет оправдание? Вот интересный момент. Что для нас будет оправдание? Что оно нам несет, это оправдание?
2: Я бы сказал, кто будет для нас оправданием, а не что?
0: Ну, я согласен, да. Я здесь больше хочу сказать о последствиях. Вот весь мир лежит во зле. Куда идет весь мир? весь мир идет в погибель. В погибель идет. И оправдание в данном случае – это есть спасение от погибели. Угу. Это не просто оценка моих дел, моей позиции, там, или, я не знаю, там, чего угодно, вообще моего характера, там, и так далее, заслуг моих. Оправдание – это спасение меня от неминуемой гибели.
2: Я думаю, что это единственный путь, я так считаю.
1: Вот интересная формулировка.
2: Оправдание – это единственный путь для спасения от наказания.
1: Да, все согрешили и лишены славы Божией. Вот это и лишены славы Божией. Вот она трагедия. Не то, что они там идут в ад, но вот ад, собственно, и есть. Вот это лишены славы Божией.
0: Да. И вот здесь как раз то, как в Римлянам сказано, мы оправданы, получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Слово «искупление» говорит о том, что было преступление. И вот как раз...
1: То есть это слава Божия, которой мы были лишены за наши
2: значит,
1: грехи.
2: Значит, мы были когда-то в этой славе.
1: Да, ну да, или должны были быть, но нас ее лишили, да, или мы сами себя лишили. Да. То во Христе она возвращается.
2: Да, я имею в виду нас, не нас, а...
1: Да, человечество. Да, человечество.
0: Наше изначально. Оправдание в искуплении нашем. Нас кто-то выкупил. Сразу вспоминается, помните, такой мультфильм про «Золотое кольцо», где... Парень неразумно животинку выкупал. То за пиджак, то за еще какую-то вещь. А, в общем-то, ну вот, взял и выкупил. А ведь то другое, оно могло что-то натворить такое, что-то украсть, что-то сделать, и вот заплатить за другого, чтобы дать ему свободу, чтобы дать ему еще один шанс. Но вот интересно, искупление во Христе Иисусе, оно ведь перед Богом, ведь Христос понес издержки нашего греха. Он понес издержки нашего греха.
2: И продолжает это делать. Он же есть ходатай да. за нас.
0: Он есть ходатай за нас, он продолжает. Но здесь еще есть одно важное и удивительное. Происходит обмен. Искупление происходит путем обмена. Ведь Христос не просто берет на себя наши грехи, Он еще праведность нашу вменяет нам. Точнее, свою, простите,
2: да, праведность отдает нам, да?
0: Вменяет нам, отдает нам. То есть мы праведны праведностью Христовой. И здесь уже все совершенно по-другому.
2: Я думаю, что это и на самом деле так есть, потому что возмездие за грех – смерть, как ты говорил, да, вот помнишь, справедливость восторжествовала, вот она, смерть. Возмездие – это же не желание Бога наказывать человека, это выбор человека самого. Вот возмездие, за что ему возмездие? То, что он выбрал не тот путь, или не поверив в Бога, не последовал за ним. Это, то есть, это его выбор. И тут приходит, когда приходит, мы верим в Бога, вот поверили в Него, вот здесь начинается процесс оправдания. Не то, что процесс, начинается поворот, скажем так, в другую сторону. И начинает Божья справедливость работать уже через Иисуса Христа. Его справедливость, она... никуда не делась. Возмездие за грех смерть есть, но вот она, смерть на кресте.
1: А вот нам в комментариях напоминают, и нас, мертвых, по грехам, грехам и преступлениям, оживотворил во Христе.
0: Да. Но знаете, еще какой момент? Справедливость становится для нас учителем, а не судьей. Она нас учит. То есть мы... учимся Духом Святым различать, да, что хорошо, что плохо, что добро, что недобро, где мы можем послужить, где есть проблема, как нам выполнять божественное поручение, данное нам. То есть вот здесь мы получаем справедливость как некое суждение, как инструмент нам в нашей жизни, не как обращенный против нас, да, угу. а как инструмент в наших руках. Поэтому и написано, да, духовный судит обо всем, да. А плотской он судить духовного не может. Почему? Потому что, ну вот, он плотской. У него, для него этот инструмент является осуждением, а для духовного является вот угу. как бы учителем. И мы тогда совершенно в такой уникальной получаемся ситуации, оправдание Божие во Христе Иисусе действует в жизни нашей, преображая наше деяние во благо.
2: Вот здесь любое деяние.
0: Вот здесь, знаешь, какой момент? По итогу да. Может быть, в моменте не всегда, но по итогу да. Мы можем оступаться. Вот мы можем оступаться.
2: Как Лена вначале сказала, мы много отступаем. Не то, что можем, но...
0: Да. Но как одна сестра вот...
2: Все мы много согрешаем, говорит Яков.
0: Рассказывала нам недавно по неразумию своему, по соперничеству. На дороге аварию небольшую устроила. Ну, в общем-то, и проступок, и... как бы это сказать, пригрешила немножко, признается. Но зато вот с пострадавшим, который ехал впереди, разговорилась, засвидетельствовала ему о Боге, рассказала. Понимаете, и вот получается, что вроде и проблема случилась, а во благо закончилась. И мне кажется, вот так наша жизнь, она вот теперь вот в таком ключе, когда мы оправдываемся Богом во Христе Иисусе, мы всегда можем надеяться, что даже наши вот, проблемные поступки Бог обратит во благо. Хотя здесь вот, вот такой момент...
2: Стремиться к тому, что делать что-то такое, чтобы все обратилось.
0: Не делать ли нам зло, да, чтобы вышло добро?
2: Я и говорю, тут немножко да, такой вот философский
0: это,
2: подход.
0: Это как раз конфликт, который порождается благодатью. И действительно можно прийти к выводу. Но апостол Павел напоминает, ребята, не думайте, суд Божий никуда не делся. Суд Божий остается. Это не значит, что вы теперь все получили индульгенцию на все ваши дела, какие только вы
2: это
0: придумаете.
2: Это даже может подтолкнуть человека дальше жить, да. Жить своей жизнью, считая, что уже...
1: Для некоторых благодать стала поводом к угождению плоти, да. К распутству.
2: Да. Раз предупредили, да?
0: То есть, нет, совершенно не так. Вы в иной позиции уже. Вы умерли для этого мира, для греховного мира, чтобы жить по похотям его и по страстям. Вот здесь очень важно нам понять, оправдание во Христе Иисусе действует и работает в нас, когда мы себя причисляем или отождествляем во Христе, когда мы в нем уже, мы не в прежней жизни живем. Мы не в прежнем мире. Хватит вам хромать на оба колена, говорит Господь Израилю. Ну, встаньте, в конце концов, определитесь, кто вы. И апостол Павел к евреям это как раз тоже пишет. Вспомните ваш подвиг веры и страданий, и через что вы прошли, кем вы были. Да? Посмотрите, кем вы стали. Понятное дело, что вы теперь бежите от оправдания по благодати к оправданию по делам. Да. Да, почему? Потому что вы забыли, кто вы. И вот это очень важный момент. С оправданием нам дается еще и усыновление.
2: Ну, это уже совсем другое. Да.
0: А сыны в другой позиции находятся. Ну что ж ты поступаешь не как сын Божий, а как
2: наемник.
0: Непонятно, чей сын вообще, да. Христос фарисеям говорит, вы... Дети, есть, змеи, сыны лукавого, да.
1: То есть рождаемся свыше, мы не по делам, по вере и принимая вот эту жертву Христа. Да, но если потом не будет вот этих дел Божьих в нашей жизни, то тогда возникает вопрос, родились ли мы свыше, если жизнь наша при этом никак не изменилась.
2: Ну, а с другой стороны, ты знаешь, если это какой-то внешний показатель, мы одевались так, а теперь по-другому, более целомудренно, скромно одеваемся, мы говорили какие-то слова негодные, теперь другие, то не, я думаю, что не это показатель нашего христианства, не внешние какие-то атрибуты. И это тоже.
1: Да, но кто это... крал, впредь не кради, кто врал, не ври.
2: Внутренние изменения должны быть. Если внутреннее поменялось, то ты не сможешь не красть.
1: Да, ты не сможешь. То есть дела, они все равно будут. Вот эти хорошие, добрые, да. праведные дела, но они все равно должны быть.
2: Веры.
1: Это последствия да. веры. Да.
0: Но смотрите, вот здесь как раз вот здесь, если мы неправильно мыслим, то тогда мы опять прибегаем к оправданию. Когда Писание требует от нас угу. некого образа жизни, мы вдруг говорим, как в этом мире можно жить по-другому. Ну как, все вот так живут. А тогда вспомни, ты не от мира сего.
1: Да.
0: Ты не от мира сего. И оправдание действует в тебе, живущем не от мира сего. Вот оно в тебе действует. Потому что ты тот, который мирской, умер во Христе, тебя уже нет. А ты теперь новый, родившийся свыше. А вот в тебе работает оправдание. То есть твоя жизнь, она Божия уже, она от Бога тебе дана, а Бог оправдывает свое. Вот скажем так, Бог свое оправдывает, потому что оно Его и Его волю исполняет, и на нем нет мирского, потому что мирское уже уничтожено, оно умерло на кресте Голгофском. Нету Его. Ну, вот, теперь продолжай жить.
1: А вот интересный еще момент в Евангелии, когда ученики там где-то в субботу идут, срывают колосья, едят, да, и фарисеи говорят, вот как же вот ученики твои в субботу вот такое делают, это же беззаконие. И он им приводит в пример Давида, говорит, а вы что, не читали, когда Давид там бежал, пришел, ел хлебопредложения, которые нельзя было вообще только священникам. И он приводит в пример странный период из жизни Давида. Он там не герой веры вообще-то, Давид, именно в, это, угу, в этот момент, позиции, да. Да, о котором говорит Христос. Но тем не менее, вот он этим как-то оправдывает своих учеников да. в глазах фарисеев.
2: Он оправдывает именно своих учеников. Вот то, что Юра сказал, усыновление своих детей.
0: Время у нас выходит, к сожалению. Одно еще хочу сказать в конце. Вы помните, Христос оправдывал себя. Как он себя оправдывал? Ведь нередко подходили к нему фарисеи с какими-то претензиями. И он оправдывал себя. И любопытно, что он говорил. Я делаю то, что вижу у отца моего. Да, вот как отец мой говорит, так и говорю. То есть Христос не сравнивает себя ни с кем. Он говорит, я делаю то, что видел у отца. А наше оправдание сегодня, жизнь в оправдании божественном, это в делании его дел. Это...
2: Делает так, как делал Христос, скажем да. так. Если он сравнивает себя и говорит, делает как делает отец, то так должен мы должны да. делать так, как делает Христос.
0: Уподобляемся ему. То есть мы верим в дело Божие. Мы стали соучастниками некоего божественного плана.
2: Ну, это и есть, чтобы христиане.
1: То есть не просто знать Писание и цитировать его, а поступать по нему, жить по нему.
2: Хотя бы да. во всяком случае.
0: Да. Сказать, Господи, да. Я хочу следовать за да. тобой и делать то, что делаешь ты. Что ж, время наше вышло, друзья. Хочется
1: спасибо
0: сказать.
1: Спасибо большое, да. хочется сказать. Да. Спасибо большое, Геннадий Николаевич. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Спасибо, что уже включились в поддержку в новом месяце. Спасибо за ваши комментарии. Пусть Бог благословит вас.
2: Благословение вам, дорогие. Будьте благословены. Спасибо большое.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
4: Вы слушаете радио Пилигрим. Оставайтесь с нами.
1: Радио Пилигрим.

Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо неправы, неверны и льстивы владельцы земли. Они злые.

того, кто вещает им велеречиво, кто нам хозяин и кто господин. Ради страданий и воздыханий бедных и нищих восстань, Боже мой! Дай безопасность твою и покой людям, усталым от бренных скитаний.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Отец Небесный, мы пришли поклониться Тебе, воздать Тебе славу, Тебе наш Царь, Тебе Отец наш, и за любовь Твою сказать спасибо.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Исландия. Вулканы и ледники, водопады и гейзеры, полуденное солнце и северное сияние. Земля, где у лошадей самые длинные гривы, где почтовые адреса не менялись уже 1000 лет, где все коренные жители являются родственниками, где историю знают с 9 века, а язык практически не изменялся, и каждый школьник может читать старые тексты в оригинале. Страна, получившая название «Ледяной». Все это об Исландии. Кухня Исландии не отличается большим разнообразием и богатством. Во многом это обусловлено тем, что земля не слишком плодородна и климат неблагоприятен. В пищу идет абсолютно все, создается даже ощущение, что нет такого понятия, как пищевые отходы. Хаукарль – тухлое мясо гренландской полярной акулы. В свежем виде мясо этих акул ядовито. В нем находится огромная концентрация аммиака. Мясо акулы укладывают в специальные контейнеры с гравием, где оно тухнет от 6 до 8 недель. И затем доходит до нужной кондиции, подвяливаясь на свежем воздухе еще 3-4 месяца. В общей сложности процесс занимает около полугода. Сальтфискур – соленая рыба. Перед тем, как готовить такую рыбу, надо дать ей полежать в воде несколько часов. Традиционно такую рыбу просто варят и подают с картофелем и хлебом. Мясо коптят на березовых дровах или с добавлением овечьего сушеного помета. Затем варят и подают в горячем или холодном виде с горошком, картофельным пюре и белым соусом. Исландский ржаной хлеб очень популярен в стране. Он темного цвета и имеет сладкий привкус. Едят его с маслом и рыбой или мясом. Готовое тесто кладут в металлическую форму и оставляют на день там, где вулканы прогревают верхние слои грунта. Такой хлеб еще называют вулканическим. В Исландии едят малого полосатика. Из мяса кита делают стейки, шашлыки или едят его сырым с васаби и соевым соусом. По вкусу что-то среднее между тунцом и говядиной. Слатур означает буквально кровопролитие. Он готовится из внутренностей, крови и жира овец. Иногда кровяной пудинг подается со сладким рисовым пудингом. Довольно странное сочетание. Свадебные традиции такие же древние, как и сама страна. Старину свадьба продолжает.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всеруси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как русская церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинде Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и 2 водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войц

организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему Бог обращает внимание на сокрушенных, то есть разбившихся сердцем людей. Когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Послание к римлянам, 9 глава, 11 и 12 стихи. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к римлянам, 9:16. Всю свою сознательную жизнь я боялся, 9 главы послания к римлянам. И боялся не потому, что не понимал, а как раз наоборот, понимал, но принять не мог. Заявления апостола Павла убивают наповал, не оставляют ни малейших шансов на выживание даже инициативы. А мне так хотелось жить. Жить, когда ты знаешь себе цену, когда на тебя есть спрос. И главное, спрос у Бога. Если другие желания изредка и появлялись на горизонте моей жизни, то они быстро исчезали, потому что я стремился к одному – получить его одобрение. В тот роковой вечер в Киеве, когда в своем гостиничном номере я рыдал перед Богом от бессилия, Он повелел мне читать послание к римлянам, главу за главой. Я знал, что найду клад, но шел, как по минному полю, осторожно подбираясь к 9 главе. В ту ночь я должен был открыть для себя новую плоскость отношений с Богом. Я должен был понять, что Он презирает на сокрушенных духом, как пишет пророк Исаия. Оказалось, я не знал, что это значит, даже не предполагал. Сокрушиться и есть разбиться в дребезги, когда от тебя ничего не остается. Но я не хотел разбиваться. Я так берег себя для Него. Я так подвязался. Я все соблюл от юности моей. Я был таким цельным, состоявшимся, готовым для пользования. И здесь, в ультимативной форме, ты должен разбиться, иначе я не могу больше презирать на тебя. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Время настало.

0: 35 стих. «А утром встав, весьма рано вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Здесь есть что-то очень интересное. Библия говорит, Иисус удалился. Греческое слово «проложить расстояние между собой и чем-то еще». Иисус всегда был окружен людьми, и Он знал, что Ему нужно удалиться, чтобы провести время в молитве, не отвлекаясь ни на что. Или, как говорит греческое слово, Ему необходимо было проложить расстояние между собой и остальными. Иисус удалился, Он ушел куда-то, далеко, подальше от дороги, куда-то в сторону, в пустынное место. Слово «пустынное» — греческое слово «эрмос», которое означает «пустынное» или «незаселенное место». На самом деле, это была не пустыня или святое священное место. Иисус просто искал место подальше от всех, где бы Ему никто не мешал молиться. Вот такое священное место искал Иисус. А у вас есть такое место, где вы могли бы молиться? У вас должно быть место, где вы можете уединиться, сосредоточиться на молитве и действительно поговорить с Богом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 сентября.
2: Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 10 стих. Возлюбленные, это место Писания является одним из самых прекрасных мест Библии, которое, как путеводитель, показывает, куда идти и где находить безопасное убежище. В Соединенных Штатах, в тех штатах, где часто бывают торнадо, под домами принято обязательно строить подвалы, в которых можно вместе со своей семьей укрыться во время бури. Только там можно оставаться в живых, даже если полностью будет разрушен весь дом. Во время войн люди укрывались в бомбоубежищах, защищались от воздушных атак противника. Подобно этому, убежищем нашей жизни является имя Господа Иисуса Христа. Если мы верим во имя Господа,

0: Господа Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только тогда, когда угроза от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Если мы веруем во имя Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Возможно, вы нуждаетесь в спасении от бедности, или от болезни, или от семейных проблем. Мы должны осознавать, какая великая избавляющая сила заключена в имени Иисуса Христа. Тогда будем всегда находить защиту и безопасность в нем. Господь да благословит вас. Амен.
1: Радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Да, Господи, мы не просто согласны. Мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы. Ты творящий чудеса. Ты наполняющий, ты созидающий в нас своем.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 сентября. Стойте в проломе. Я искал среди них человека, который воздвиг бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее. Но не нашел. Книга пророка Иезекииля, 22:30. Расширенный перевод Библии. Пролом — это ущелье, щель, пропасть, расстояние или дистанция между двумя поверхностями, а в переносном смысле — то, что разделяет два объекта, двух людей. Когда я проповедую в других странах, между мной и аудиторией возникает определенная дистанция. Это может быть как физическая дистанция, я стою на сцене, так и культурная. Но чаще всего меня беспокоит языковая дистанция. Я хочу, чтобы люди понимали меня, поэтому приглашаю переводчика, человека, который устраняет дистанцию между мной и аудиторией и позволяет мне донести проповедь до людей. Переводчик старается ради меня и устраняет преграду между мной и залом. В книге пророка Иезекииля, 22 глава, стихи с 29 по 31, говорится о стоянии в проломе. Мне кажется, что сегодняшний стих — это один из наиболее печальных отрывков в Библии. Фактически, Бог говорит следующее. «Я искал человека, который мог бы помолиться, но не нашел такого, поэтому мне пришлось уничтожить эти земли. Все, что ему было нужно, — это один человек, который мог бы молиться. И тогда эта страна была бы спасена». Вы видите, насколько важно ходатайство. Один единственный человек может изменить судьбу целой страны и спасти то или иное место с помощью молитвы. У нас всегда должно быть желание молиться. Мы должны быть восприимчивыми к Святому Духу и повиноваться Ему, когда Он побуждает нас ходатайствовать. Возможно, именно наша молитва заделает пролом, станет мостом через пропасть и принесет Божью силу в безнадежную ситуацию. Божье слово на сегодня. Скажите Богу, что вы готовы стоять в проломе, и молитесь за людей, когда чувствуете внутреннее побуждение к этому. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

имя Иисуса, Слово Божье и самое дорогое, что есть у Бога. Его воплотил Он во Христе, и все древнее, и весь закон осуждения Он распял на кресте, чтобы стало новым, воскресшим Слово Его, и в Нем мы, новое воскресшее творение, созданное для новой жизни в Новом Завете, основанном на любви и жертве, основанном на любви и жертве.

каждым сердцем, каждою душой. В твоем присутствии всегда есть мир, Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иосиф. В мессе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1,5 до 2 тысяч храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, в наше время появилось огромное количество возможностей, как заработать денег. Вот один из таких путей – это сетевой маркетинг. Можно ли христианину им заниматься?
1: Это очень сложный вопрос, потому что на него нет однозначного ответа. Нужно разобраться достаточно глубоко в природе сетевого маркетинга с тем, чтобы увидеть Божью оценку каждого аспекта этого сложного явления. И, пожалуй, наверное, именно по этой причине в христианском мире, и нужно сказать, не только в христианском мире, но и в светском обществе, очень часто можно встретить неоднозначные оценки этого явления. Давайте коротко попробуем увидеть, что такое сетевой маркетинг. Прежде всего, речь идет о том, что когда продается товар в любой ситуации, продавец берет определенную сумму со своих услуг. Вы идете в магазин, и вы покупаете что-то, и вы платите больше, чем этот продавец заплатил за воду, у которого он купил этот товар, или даже он не за воду заплатил, а оптовику, который его у завода взял. То есть система посредников, которая набавляет цену. Оно понятно, у завода нет возможности продавать по одной штуке, поэтому завод продает целыми партиями, продает какой-то сети торговой. Торговая сеть за помещение, за своих сотрудников, за то, что они прибыль должны иметь от этого, она набавляет цену, и отсюда и появляется общая цена. Теперь, когда мы говорим о сетевом маркетинге, то здесь вот этот посредник, в роли этого посредника выступает не просто один человек, а выступает сеть. Это значит, что вот эта набавленная стоимость, она распространяется уже не просто на ясную картину, когда есть оптовый закупщик, есть розничный какой-то продавец, вот, или организация, которая продает, а она распространяется на многоуровневую систему. То есть там есть люди, которые все это начали, у них есть те, которые более ключевыми вопросами руководят, есть более низкие и самые уже, ну, последние на самом низком уровне распространители или участники этой схемы. То есть если посмотреть на механизм ценообразования, это значит, что когда вы покупаете что-то в сетевом маркетинге, то прибыль от этой продажи, она распространится на всю вот эту сеть. То есть это вся сеть людей должна получить прибыль должна капнуть на них всех. Когда мы говорим об этом многоуровневом механизме, то те, которые наверху, естественно, получают большую часть прибыли. Чем ниже уровень, тем ниже часть прибыли, которая будет оседать у этого человека. То есть вот это нужно понимать. Поэтому, когда человек берется за это дело, он должен иметь ясное представление для самого себя. Во-первых, на каком уровне этой схемы он находится? Это определит, сколько же денег он сможет получать. Во-вторых, сколько он потенциально людей может охватить своей этой программой. Если посчитать всех людей, которые есть в круге знакомых у той или иной личности, то чаще всего этих людей будет совершенно недостаточно для того, чтобы сделать этот вид деятельности бизнесом, который обеспечит вам жизнь, обеспечит зарплату, которая нужна для того, чтобы нормально жить, уже не говоря о тех баснословных прибылях, которые обещаются. Проблема с этим явлением чаще всего связана с нечестностью. Нечестность здесь не прямая, не ярко выраженная, но Библия ясно говорит, у тебя не должно быть разных гирь, у тебя не должно быть нечестности в подходе. То есть, когда вы что-то продаете, допустим, вы решились подписаться и стать участником какой-то сетевой программы. Если вы подписываетесь просто потому, что вам интересен этот продукт, и вы видите его цену, и вы хотите быть потребителем, это нормально. Здесь нет никакой проблемы. Но если вы подписываетесь в надежде, что вы потом будете подписывать других, и другие будут вам приносить прибыль, то здесь нужно быть очень осторожным вот в каком отношении. Когда вы будете подписывать этих других, вы будете предлагать им не просто товар, исходя из ценности самого товара, а вы будете предлагать им товар плюс возможность заработать. И вот эта возможность заработать и содержит в себе элемент, в который чаще всего и происходит нечестность. То есть вы будете говорить, вы можете заработать, и дальше говорить, посмотрите на такого-то человека. И вы будете приводить человека, который стоит на самом верху или где-то на верхних уровнях этой всей схемы, этого сетевого, этой сети. Но в действительности человек, которого вы подписываетесь, никогда не сможет достичь того уровня. А значит, у него никогда не будет того уровня зарплаты, того уровня компенсации. И вот в этом вопросе нечестность часто она происходит просто по недопониманию. Просто потому, что вам кто-то это пообещал, и вы поверили в это. И вы теперь, естественно, не посчитав все это, не разобравшись во всем этом, вы обещаете это другим. И когда человек подписывается, он подписывается не просто потому, что он видит ценность продукта, который вы продаете, а он еще имеет и надежду стать таким же богатым, как те примеры людей, которых вы приводили. И в этом возникает элемент нечестности. Другими словами, разберитесь сначала очень глубоко, откуда деньги. И как они достигнут тех людей, которым вы это обещаете. И потом попробуйте оценить, честно ли это. И тогда просите у Бога мудрости, и Он, конечно же, даст мудрость всякому просящему у Него. Благословение Его.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. Или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Эрнест Хемингуэй пожертвовал крупную сумму из полученной им Нобелевской премии. При этом он сказал: «Правильно владеть богатством можно лишь тогда, когда раздаешь его». Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 4. Когда я взываю, услышь, Боже правый. Всегда в тесноте Ты давал мне простор. Опять на земле изменяются нравы, и славу мою превращают в позор. Доколе мне быть от людей в поруганье, а им наслаждаться земной суетой? Пусть знают они, что Ты всюду со мной, и каждое слышишь мое воздыханье. Во гневе своем для чего согрешать? Утешился я, размышляя на ложе. Я правду свою принесу Тебе, Боже, как жертву, дающую мне благодать. Кто явит нам благо, сказали они. О Боже небесный, пошли им знаменье, яви же лица своего отражение. Пусть сытыми будут их краткие дни. И радость пришла в мою тихую келью. У них стало много в кувшинах вина, в амбарах больших и муки, и зерна. И сердце мое испытало веселье. Теперь я спокойно ложусь и встаю,

0: возносится к небу, встречая зарю.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим». На «Радио Пилигрим» всегда хорошее настроение.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх московский Всеаруси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинде Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идея и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: нашем сердце любви.
1: Но зачем все это?
0: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня, люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель, это

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Господь, что Ты умер на кресте. Знаете, почему имя Иисус светится там? Потому что Он причина, по которой мы здесь собираемся. И мы хотим, чтобы Его имя, оно было яркое, светлое. Чтобы Его имя было светлое во всех городах России. И ты можешь просто поднять свои руки и сказать: Бог, спасибо, что Ты умер на кресте за меня. Ты забрал мои грехи и мои болезни. Ты умер и воскрес для меня. Спасибо, Великий. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Побежденный грех не имеет силы. Повернись своему соседу и скажи: я свободен. Ты свободен, потому что Иисус умер на кресте для тебя. Аминь. Иисус спас тебя. Это мой Бог. Это мой Царь. Иди теперь.

tocco clavici, ma poi a me.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие.
2: Сегодня с нами в студии Юрий и Елена Кривонос и Геннадий Асатурян. Мы, друзья, с вами в этом втором дне осени поговорим на важную тему.
3: На какую же?
2: Тема оправдания. Тема, мне кажется, которая гораздо глубже, чем нам порой кажется. Ну, скажите, вот что значит для вас быть оправданным? Ну, в какой-то определенной ситуации. Вот что-то произошло. Вот вы шли по улице, там произошло какое-то событие. Может быть, какое-то трагическое, может, драматическое, может, просто конфликтное. И вот вы стали, ну, неким соучастником этого события. Что значит для вас быть оправданным?
4: Интересно, что ты имеешь в виду соучастником события какого?
2: Ну, я не уточняю специально. Событие может быть самым разным.
3: Не, ну если чисто вот юридически, да, посмотреть, хотя я не сильна в этой области, но это, мне кажется, базовые вещи, когда с тебя просто снимают всякие обвинения, уходят всякие претензии, и то, в чем тебя до этого могли обвинять или подозревать в чем-то нехорошем, теперь перестают это делать. Перестают обвинять,
4: да, Лена,
3: перестают
4: подозревать. Вот с твоей точки зрения, то, что ты говоришь, я думаю, что оправдание можно посмотреть на это слово как на юридический термин, да, скорее всего?
3: Да.
4: Вот с такой стороны. То есть оправдывать человека, это значит, я так понимаю, вот как Юра сказал, какое-то событие произошло, и ты в этом поучаствовал, волей или неволей, и ты попал в такую ситуацию, когда ты достоин наказания. И вот ты не несешь этого наказания. Вот тебя помиловали, скажем так.
3: Ну, помиловали, да. Это не оправдали.
4: Да, я понимаю. И вот как раз я к этому веду. Получается, что милость — это когда ты достоин наказания,
3: да,
4: но тебя не наказывают.
3: Да.
4: Да, помиловали. А оправдание — это когда ты за тобой ничего нет.
3: Ты не совершал этого. Да?
4: Суд был, да, скажем так. Заседание состоялось. И выяснилось, что я ни в чем не виноват.
3: А вот интересно, вот я сейчас, мне только такая пришла мысль, что оправдание это может делать только тот, кто обвинял. Тогда я буду считаться, ну, действительно оправданным. Тот, кто выдвигал какие-то обвинения.
2: Подожди. Оправдываемся и мы сами. Оправдываемся и мы сами. Вот смотрите, история Иова. Иов страдает. Приходит, кто его обвиняет, Иова?
4: Его друзья.
2: Его друзья. Но Иов оправдывается перед ними. Но причем он ищет оправдание даже не у них, он ищет оправдание у Бога. Потому что, ну, не его друзья, на его взгляд, его наказали. Ну вот, послали на него все сие. Вот, и поэтому он ищет, что Бог скажет насчет того, что он оправдывается перед Богом. Иов оправдывается, а друзья оправдывают Бога в данном случае. Они как бы решили Бога представить. И вот в этом диалоге их много звучит очень хороших, интересных мыслей, но тем не менее, как будто Бога нет. Он не присутствует зримо, но потом появляется и говорит, ну, если так выразиться, ребята, я все слышал. Вот Иов обо мне говорил лучше, чем вы. То есть ваше, его оправдание предо мною лучше, чем ваше оправдание меня. И то есть мы с какой сталкиваемся довольно интересной мыслью? А нам не надо Бога оправдывать. Вот вообще не беритесь никогда за эти вещи. Как Бог делает, так и делает. Кто мы, чтобы его судить? А вот он действительно может нас оправдывать. И другая история, это когда Христос смотрит на молитвы фарисея и мытаря. И по итогу он говорит такую фразу: «Сей пошел более оправданным, чем этот». Что Христос оценивал в тот момент? Вот давайте скажем себе, как на ваш взгляд?
4: Ну, я думаю, что в молитве

0: получать какое-то оправдание, он в он не то, что молится Богу, он просто себя сравнивает с человеком. Вроде бы молится, но сравнивает себя с другим человеком. Это не молитва, это не просьба к Богу, не общение с Богом. Это просто показывать себя вот с какой-то такой... В молитве показывать себя с хорошей стороны.
1: Но он же перед лицом Божиим, как он считает, явился. И он обращается, говорит, я благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди. Вот обидчики, хулители. Ну, как вот этот мытарь. То есть вот он тут рядом есть, находится.
2: А мытарь себя не оправдывает.
1: Ты знаешь, вот любопытно, да, мытарь себя, он не находит себе оправдания. И его слова «Будь милостив ко мне, грешнику», как раз говорят о том, что оправдания для себя он не находит.
2: Но, тем не менее, он его получает, в отличие от того,
1: да,
2: кто так был вот, первым.
0: Потому что фарисей пытается показывать своими делами, что я достоин оправдания. То есть он пытается купить оправдание своими делами. Можно так говорить, Юрий Анатольевич?
1: Можно сказать так. Он делает заявку на оправдание. Он считает, что его дела достаточно весомы для оправдания. Кроме того...
0: Но он же себя считал уже оправданным.
1: Да. Ну, да, в общем-то, да. Он себя считал не просто оправданным, он считал себя праведным.
0: Достойным оправдания.
1: То есть...
2: Но его, получается, не за что оправдывать в его собственных глазах. За что...
1: Он не просто...
0: Нет, его вот обвинять, да?
2: Да, за что его обвинять.
1: Он пример для подражания. Понимаете, он праведник, пример для подражания. Он десятину дает со всего.
2: Он два дня в неделю постится.
1: Он два дня в неделю постится. Он описывает свою праведность и вот этим своим описанием своей праведности делает серьезную заявку. Конечно, мытарь по сравнению с ним выглядит, ну, жалко. И мытарь этого не скрывает. И вот что любопытно. А Христос говорит, что вот этот пошел, мытарь, более оправданный, чем тот. Да, тот оправдывался. Да, наверное, его оправдание играло какую-то роль. А естественно, это видно. Бог замечает все. Но если сравнивать себя с другими, вот интересно, если бы фарисей не говорил вот этих слов, как вот этот мытарь, я не таков, как прочие люди, если бы он не использовал это, какова бы его была молитва? Ну, давайте уберем из нее самолюбование. Самолюбование всегда связано с сравнением себя с другими. А что бы там осталось в этой молитве?
0: Дела. Я думаю, что дела, то, что он делает.
1: Возможно, там, знаете бы, что осталось? Господи, я пощусь два раза в неделю. А так ли я пощусь? Господи, я приношу десятины. Боже, а не ищу ли я в этих десятинах какого-то, ну, какой-то мелочности, что ли? Вот я пытаюсь отдавать тебе... ненужное, да, а между тем пропускаю что-то важное. Он бы, наверное, рассуждал, как Давид нередко рассуждает в своих псалмах. Господи, ну, вроде и не нахожу ничего в себе, но ты все равно испытай меня.
0: Да, испытай сердце мое. Помнишь, что 23-й псалом, да, в конце там? Испытай сердце мое и, ну, проверь, на правильном ли я пути. Хотя в его понимании Давид был на правильном пути. Но я так понимаю, если бы не было такого, он бы не пришел к Господу. Сделай ревизию моего сердца. Вроде в моем понимании все нормально.
1: Потому что если смотришь в себя, неизбежно будешь находить и себя лучшего, и себя худшего. И худшее — это что же ты? И тогда возникает вопрос, конечно, к Богу. Господи, а я вообще-то... Ну ладно, хороший я оправдается, а плохому я что делать? И тогда мы, ну, становимся перед выбором внутри себя. Что нам делать? Просить милости у Бога?
2: Ну, написано же еще, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Да, то есть мы иногда можем, мы же стремимся к некой праведности, мы же стремимся поступать правильно и по слову, и быть послушными Богу. И когда мы это делаем, мы как-то внутренне, ну, себя оцениваем. То есть вот сегодня я утром встал пораньше, помолился, Библию почитал, вот, я молодец. Не

0: не помолился, не почитал, как я вот себя виню, и я потом каюсь.
1: Какой я не молодец,
0: и Бог меня прощает, и я это прощение принимаю. На следующий день встал, помолился, и я уже молодец. Я в своих собственных глазах, я себя с самим собою сравниваю, я в своих собственных глазах, вот сегодня я молодец. Но Писание говорит, вот даже когда ты думаешь, что ты молодец, вот думай еще о том, чтобы тебе не упасть в этом, потому что ты сейчас возгордишься, куда-то улетишь и не заметишь яму какую-нибудь.
1: Да. Я думаю, что это похоже так же с фарисеем, как Юра говорил. Да? Вот, фарисей сравнивает себя с мытарем, а мы себя сравниваем со вчерашним, то, что утром каким я был, и сегодня какой я, да?
0: Получается, тоже сравнение. Да, только эти фарисей и мытарь оба внутри нас живут.
1: Да, иногда один говорит, иногда другой, да. Ну, будем пытаться делать.
2: Не кажется ли вам, что в целом, если рассмотреть нашу жизнь, она есть, ну, как бы это сказать, попытка в глобальном плане оправдать свое существование, свое наличие здесь, в этом мире. Мы живем, оправдываясь. Очень много людей, вот они, когда заходит вопрос о жизни, о поступках, о различных наших жизненных ситуациях, о политике, о войне, о мире и всем прочем, каждый человек, он, в общем-то, определяет свое место. Вот что он делает? И он в целом считает, что поступает, ну, нормально. Угу. Нормально. Относительно ситуации, относительно событий, он оправдывает себя. Занимая ту или иную позицию, принимая те или иные решения, отправляясь и становясь участником тех или иных событий, человек себя оправдывает. Угу. То есть мы всегда находимся в некоем рассуждении, а правильно ли я поступаю?
1: Ну, а это как-то связано с оправданием, вот то, что ты сейчас говоришь?
2: Да, мне кажется, это наше, вот наш такой психологический термин, архетип с нашего грехопадения, угу. Когда Адам и Ева оправдывались перед Богом, и мы до сих пор оправдываемся.
1: Хорошо, а в каких ситуациях оправдывает себя человек?
2: Во всех.
1: Нет, вот. Я имею в виду, что должно произойти, чтобы человек начал себя оправдывать.
2: Ну, что, ну он что-то... когда он делает выбор?
1: Нет, я думаю... когда он что-то совершил, может быть, я так по. Вот даже с малого возраста ребенок разбил чашку. И ты, если говоришь, я не хотел, я не туда поставил, или не так поставил, да. Стол не... Ну, начинает себя в чем-то оправдывать тогда, когда он чего-то совершает, что-то негодное совершает. С малых лет начинает.
2: Он, может, даже ничего негодного не совершает. Может быть, просто родители дали детям задание, особенно в большой семье, у каждого есть своя задача, и кто-то один спрятался. Ведь он себя оправдывает, сидя где-нибудь в шкафу, читая интересную книжку или в гаджете.
1: Занимается полезным делом.
2: Он устал. Он и раньше уже это делал. Ему сильно не хочется. Вот мы все равно находим для себя оправдание в тот момент, когда делаем определенный выбор.
1: Угу. Независимо от того, как мы себя повели, скажем так,
2: да.
1: Все зависит не от поведения, а от выбора.
2: Вы знаете, даже когда мы поступаем хорошо, мы себя оправдываем. Мы пытаемся вот этот хороший поступок как-то вменить себе, что ли, в доброе дело, да. И это нас утешает, и по-настоящему утешает. И делать добро хорошо, хорошо не просто с точки зрения внешнего наблюдателя, там, Богу угу. это хорошо, да, или кому-то. Но и мне хорошо, я сделал человеку хорошо, ему хорошо, мне хорошо, всем нам хорошо. Ну, почему нет? Это же здорово. Но мы все равно где-то внутри... наверное, боремся с каким-то таким затаённым глубоким страхом, что не все в нашей жизни так хорошо. И поэтому те редкие приятные моменты, которые мы успели сделать кому-то, они, конечно, приятные, но они не покрывают всей нашей жизни. И если посмотреть, как мы живем вот там, в закрытых помещениях, ведь когда фарисей оправдывает себя на молитве, он ведь говорит о внешних своих делах. Я не таков, как прочие люди. Я вот на публике, смотри, какой Господи. Вот несут все десятину, я несу. Я уже не первый раз несу. Я уже от одного овоща принес, от другого, от травы уже принес. Они раз-два принесли, а я 5 раз принес. Или вот, Господи...
0: Они 1 раз постятся в неделю, а я
2: 2. Да, они сидят, едят, а я мимо прохожу. И не сажусь рядом с ними.
1: И руки мою, да?
2: Конечно же, и руки... Но руки мою, да. Есть не собираюсь, но руки мою. И вот оно. А если бы нам...
1: Ну,
2: вот...
1: как раз про внешний показатель же Христос, наверное, сказал, да, что вы как окрашенные гробы.
2: Да, а внутри вас. Что вы думаете? А чему завидуете? На что гневаетесь? А гневаясь...
1: Не согрешаете ли?
2: Да. Обвиняя другого. Вот на это обращает внимание.
0: А вот эта молитва, которая рождается порой в стрессовых ситуациях, за что мне это, Господи? Это тоже момент...
2: Это попытка оправдаться.
0: Попытка оправдаться. Как будто
1: вроде бы я не был
0: что.
1: Достоин этого, но это произошло. Да. Почему да. такое?
2: Любопытно, что этимология слов древнееврейских и в целом даже греческих, когда речь идет об оправдании, она берет начало от пути, от представления пути. Путь мой прям. То есть вот человек идет, путь его прям. Он нигде не прячется, он открыт весь. Он представляет себя другим. Вся его жизнь перед Богом. Как Енох. Ходил Енох перед Богом. Вот представьте ее себе в таком, ну, скажем, географическом представлении. Как Енох ходил перед Богом. Где он там ходил? Как он ходил? Вот если чисто геометрии. Я не знаю, как вам. У меня возникает мысль, что ну, вот Енох идет прямо и идет. Вот идет он и не сворачивает. Во всех разных ситуациях принимает верное решение. Ходить перед Богом. То есть путь его прям.
1: Всегда ли он принимает правильные решения? Сказать, что он прямо такой правильный. Я понимаю, что там ходил Енох перед Богом и не стал Енох. Если бы он не ходил прямыми путями, то его, он бы еще жил и дальше бы на земле.
2: Если бы мы обладали способностью достигать самоправедности, мы бы, наверное, этого не смогли.
1: Тогда что значит ходил Енох перед Богом?
2: А я думаю, он обращался к Богу, он как Давид.
0: Я думаю, он не прятался от Бога. Него не было чего-то такого, что вот это только мое, я хочу это скрыть. Знаете, к некоторым людям хочется сказать, послушай, ну ты можешь меня обмануть, кого-то другого обмануть, ты же Бога не
1: конечно.
0: Обманешь.
1: Бог по сердцу.
0: Но он же видит, да. Вот Енох тот, который наверняка вот это вот все понимал, и вся его жизнь открыта была. Да. Пред Богом.
1: Я думаю, что даже не понимал, Лен. Я думаю, что тут вопрос в том, что он действительно был открыт перед Богом.
0: Да.
1: Вот то же самое,
0: да.
1: как Давид. Я думаю, что Давид такой же был.
2: Да, но если говорить о Енохе, можно взять в пример Каина. Каин как раз человек, который отказался ходить пред Богом.
0: Он, наоборот, бежал от
2: лица. Бежал от его лица. И когда Бог задает ему вопрос, он говорит, Каин, грех у порога сердца лежит. Мне думается, что Енох – это тот человек, который говорил, Господи, я понимаю, что грех у порога сердца. Угу. Что мне делать? И куда мне идти? И Бог говорит, да, вот, уходи от греха, господствуй над ним. То есть ходить пред Богом – это представить себя ему на его суд, на его оправдание.
1: Угу. Согласен.
2: Вот, еще Господи, как. Ты меня, не я себя пусть буду оправдывать. Мне почему-то вспомнился пример – из моего первого класса школы. Все-таки школа сейчас вот у всех
0: мы
2: в голове.
0: Мы тут все вспоминаем, наверное, да?
1: Да. Надеюсь, ты был хорошим учеником.
2: Я, ну, плюс-минус, да, старался, особенно первые классы. В общем, и у меня был друг, И мы вместе как-то сидим, и он ручкой нарисовал линию. И у него так ровно...
1: На парте?
2: Нет, не на парте, на тетрадке. У него так ровно получилось. Он мне говорит, смотри, какая ровная линия. Глянь, как я нарисовал. А я смотрю, думаю, а вот если линейку приложить, она ведь уже не такая и ровная, эта линия. Но ему не хотелось прикладывать линейку, потому что тогда же линия стала бы сразу же неровной. Но вот он нарисовал одну ровную линию, и он уже восхищается собой, вот школьник. Мы вот такие, да, нам кажется, что мы сделали что-то вот удивительно правильное. И вот приложи линейку, и придраться не к чему.
0: Ну, я тоже помню, когда вот прописи, первый класс, и я прихожу к маме и говорю, посмотри, какая красивая буква у меня получилась.
2: Да.
0: А там 10 строчек надо было этой буквой исписать. Она говорит, это красивая, все остальные
2: нет,
0: вообще никуда не годятся.
2: Вот обратите внимание, когда мы...
0: А я вижу только эту, только красивую.
2: Занимаемся самооправданием, мы действительно ищем... Лучшее из своей жизни. Лучшее. Это знаете, где работает? На рынке. Угу. Вот, причем работает исключительно.
1: Мои арбузы самые лучшие, купи у меня, да?
2: Не так. Вот торговец торгует, например, там, вишней или черешней, клубникой, например. Ты подходишь, и он тебе говорит, пробуй, какую ты возьмешь? Угу. Ты же возьмешь лучшую. Вот просто ты лучшую из этого всего, вот из этого лукошка его, да, из этого прилавка, возьмешь лучшую, и она будет вкусной. Ты сам выбрал себе. Ты сам. Мы выбираем же для себя, и поэтому из жизни своей мы всегда выбираем для себя лучшее. И здесь мы выбрали лучшее, да, она нам понравилась, мы купили. Потом принесли домой, а там уже всякое. И любопытно, что когда едим, вначале съедают вкусное, а потом уже...
1: Всякое.
2: А потом уже все, что осталось. Это действительно так. То есть мы стремимся к лучшему, у нас есть стремление. А что делать с остальным?
1: Это разве плохо, Ю?
2: Нет, неплохо. А что делать с остальным?
0: А вот знаете, я думаю, если вот к этому примеру мы стремимся к лучшему, если тарелка общая, если все вот эти ягоды в ней для всех... Тогда мы выбираем лучшее. Но если каждому положить на отдельную тарелочку, то мы можем как раз лучшее оставить на потом, потому что мы будем четко знать, это точно для меня. Никто у меня это не заберет.
1: Лучшее вино оставили на потом, помнишь, Христос?
2: Да. Это ты себе хотел, наверное, оставить, да, спрятать от нас, от всех. Мы уйдем, а ты потом будешь продолжать.
0: Вот интересно, это подобный принцип, хотя он работает в отношениях, в семейных отношениях, когда возникают какие-то конфликты. Мы склонны видеть в себе хорошие поступки, наши хорошие мотивы.
1: В оппоненте плохое.
0: Да, в оппоненте мы видим его поступки. Больше смотрим на наши мотивы, как мы хотели, как лучше, мы для семьи, мы стараемся, не замечая свои собственные какие-то косяки. И все, и конфликт на этом фоне.
2: Да, и конфликт на этом фоне. Но смотрите, поэтому, когда речь идет о нашем самооправдании, мы всегда будем искать некоего баланса, справедливости. Мы будем сравнивать себя с другими, но это неизбежно будет приводить к тем самым конфликтам. Другие, они ведь тоже сравнивают себя с помощью своих собственных мерил с нами и находят, что они лучше нас. И так, кстати, происходит очень часто в политике наций, государств, и нередко одна нация пытается возвыситься над другой, считая себя лучшим по каким-то критериям. Они лучше мыслят, у них лучше происхождение, у них есть какие-то там корни далекие, в общем-то, мифические или мистические. Ну и вот, да, таким образом считают себя лучше другим. Других
1: покроют.
2: Я думаю,
1: что это очень опасный путь. Это опасный. Привело и к фашизму, это привело, да, истинариец.
2: Это и есть попытка же самооправдания. Другое дело, когда мы оправдываем, когда мы оправданы Богом. Да, когда мы говорим, Господи, да, Ты вот нас оправдывай. И ведь вопрос не в том, чтобы Бог сказал, делай, что хочешь, я тебя прикрою.
0: Угу.
2: Нет, Господи, когда Бог оправдывает нас, Бог становится тем, кто направляет наши ноги на пути нашем.
1: На пути веры, я бы сказал.
2: Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, говорит Давид. Я хочу получить оправдание не как снисхождение, а как похвалу за правильные действия.
1: Скажи, можно назвать оправдание даром? Что это подарок?
2: Оправдание всегда дар.
1: Да.
2: Вот в любом случае оно дар. Потому что, ну, даже если вы такой замечательный, как вам кажется, как говорят другие, что это без высшей оценки?
0: Но мы говорим сейчас о библейском взгляде, правильно?
1: Да.
0: Не юридически сейчас.
2: Не юридически, а давайте возьмем, хорошо, практически, из нашей жизни. Идет конкурс. Конкурс колбасных изделий. Производители колбасных изделий, сосисок, привозят на конкурс. Общественное там, кстати, тоже мнение учитывается. Свои изделия привозят, да, и представляют их. И по итогу кто-то получает медаль «Лучшее». И скажите, что он будет большим таким вот отпечатком на своей продукции рекламировать? Вот эту свою медаль.
1: Победитель конкурса, да?
2: Победитель конкурса сосисок.
1: Вы, я не знаю, в парикмахерскую, когда идешь, стричь у парикмахера, там на стене штук 20 сертификатов, и да. В таких конкурсах, и в таких этих самых, да. Не знаю, насколько это, что хотят они этим показать, как ты говоришь.
2: Вот оправдание? Да? Это есть оправдание. Оправдание моей деятельности, ее признание.
0: И той суммы, которую я у вас за эту деятельность прошу.
1: Теперь давайте перейдем на библейскую тематику в этом же плане. То получается, оправдание – это есть некий показатель наш, да?
2: Оправдание есть некая рецензия. Некая рецензия на нашу деятельность.
1: Христианскую деятельность, как верующего человека, как христианина.
2: Вот смотрите, да, безусловно. Безусловно. Но обратите внимание, ведь есть не только оправдание, есть еще и обвинение. Но мы, конечно, рассчитываем на оправдание, что Господь, опять же, Бог будет нас оправдывать. Вот это очень важный момент. Мы же не о самооправдании, мы сегодня об оправдании Богом. То есть Он определяет нас, наше качество, качество нашей жизни. И определяя это качество нашей жизни, Бог выносит свою оценку о нас.
1: То есть оправдание – это оценка Бога о нас, по большому счету.
2: Да. Ну, смотрите, вот нередко Христос рассказывает истории о господине, который ушел в далекую страну, и слуги его должны были что-то делать там по дому, по хозяйству. И по приходу он обнаруживает там, кто-то безобразничает, а кто-то там ответственно отнесся к его поручениям. И он одних наказывает, других награждает. И награждение их за их труд – это их оправдание. Потому что, смотрите, вот какая ситуация. В одном и том же хозяйстве хозяин уехал. Одни трудятся, а другие бездельничают. Или там еще хуже, что делают. Дерутся, например. И вот он, вот между собой, если взять их, те, которые бездельничают, они говорят, вот, а что вы, господина-то нет, а вы тут вкалываете. Да давайте заглянем в его погреба, в его там, у него много, он даже не считает. Давайте лучше гульнем, пока его нет. Ну или просто устроим себе выходной, отпуск. Ну что, мы не должны, что ли? Мы ж можем.
0: Угу.
2: И они правы со своей точки зрения, и с их точки зрения не правы те, кто продолжают трудиться. И вот хозяин, придя, вот этим говорит лентяям, ну, ребята, вы будете наказаны, а труженикам он дает награду. И он таким образом тружеников оправдывает перед вот этими лентяями, он оправдывает. Угу. То есть не то, что вы себе придумали, а то, что я скажу, вот это важно.
1: Давай вернемся к началу, когда мы говорили о том, что вот как на суде оправдывается человек и милует. Вот тогда получается, вот с твоей точки зрения, Юр, оправдание же это даром дается.
2: Вот мы к этому вернемся сейчас. Да, я понимаю, что здесь есть два взгляда немножко, на слово оправдание.
1: Да, да. Вот то, и, что ты говоришь, немножко...
2: Мы коснулись первой стороны. Мы коснулись стороны, как бы это сказать, оправдания по делам. А вот вернемся к оправданию вне наших дел. Вот это гораздо интересней. А сейчас блок новостей.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Ну что ж, друзья, давайте продолжать об оправдании. Оправдание как дар. Не как оценка, а как дар. Вот чем, на ваш взгляд, это отличается?
0: Я вот вспоминаю фразу одного персонажа из старого советского фильма, когда один офицер милиции говорит другому: «Слушай, мы человека без вины наказали». Он говорит: «Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает». Я вот думаю, где-то эта фраза, она все-таки пересекается вот с этим библейским пониманием. Все согрешили. Все согрешили, да. Лишены славы Божией. Нет праведного ни одного, Писание говорит.
1: Ну, я тогда вернулся к чему Юра начал про Иова. Друзья его, ему об этом же говорили. Ну, да. Исследуй свое сердце. Невозможно, чтобы ты был таким правильным, и с тобой такое произошло. Хотя он вроде бы, да, в моем...
0: Да, но смотреть, оказалось, надо было не на это.
2: Смотреть.
0: На милость Божью.
2: Да, вот обратите внимание, оправдание, которое нам дается по вере, оно связано со Христом, оно связано с даром, с даром. И здесь, знаете, как можно сравнить? Да мы свой путь продолжаем по жизни. Но оправдание во Христе Иисусе – это всегда амнистия на этом пути. Угу. То есть наши ошибки, ну, они стираются, они покрываются Христом. Да, может быть, мы чего-то не достигли. Да, мы, к сожалению, не выполняем всего того, что, как нам кажется, мы должны делать по Слову Божьему. Да, у нас есть проблемы с характером, со взаимоотношениями. Но Бог не объявляет нам дисквалификацию. Он оставляет нас вот в этом круге жизни, да, вот продолжать свой ход, оправдывая нас, покрывая нас.
1: Я думаю, что если бы сравнивал себя тот же мытарь, то же бы он мог сказать: «Господи, я такой плохой, я не такой хороший, как этот фарисей, угу, который постится два раза в неделю. Я не пощусь два раза, не получается, там еще ж десятины не даю». Если бы вот такое было, то... но он-то написано, что он ушел более оправданным, хотя я смотрю вот в этом слове «более», то есть и тот, и другой был оправдан. Но один был оправдан более...
2: Другой... Один оправдан был по делам.
1: По делам, да.
2: А другой был оправдан по милости. И по милости это всегда более. Любопытно, что милость, как сказано, превозносится над судом. Но смотрите, вначале суд, а потом милость.
0: А делами не оправдается никакая плоть.
2: Дела идут на суд. А суд вдруг выясняет: да подожди-ка, а в твоих делах есть вот это, и вот это, и вот это. И что остается, да, после этого? Ты пришел здесь за наградой, а оказывается, тебя не награждать надо, а тебя
1: наказывать надо,
2: да, штрафовать надо, или еще хуже, но прятать
1: здесь,
2: тебя
1: вот
2: от общества.
1: Вот здесь как раз и срабатывает милость Божия. Но мы немножко, я думаю, от темы отошли, все-таки оправдание и милость. Хотя, ты знаешь, я думаю, что они до того связаны. Вот я ехал сегодня утром сюда и размышлял. Милость и оправдание, без милости не бывает оправдания. Оправдание — это своеобразная милость от Господа. Согласен ты? Или я немножко не туда закрутил?
2: А, безусловно. Ведь, смотрите, оправдание, по милости, оно нам вменяется.
1: Да.
2: То есть, смотрите, человек, который заслужил наказание, угу. он осужден, судом осуждается, но тут же его амнистировали. Ну, вот амнистия, помиловали.
1: Это, да, но это милость. Это оправдание, милость. Как сюда...
0: Чем милость отличается от оправдания?
2: Чем милость... Ну, смотрите, на мой взгляд, вот если, вот опять же так, рассуждать чисто математически, да, примерно, то милость дает нам возможность дальше продолжать жизнь, вот как будто ничего и не было.
1: Но оправдание же это на самом деле ничего не было. Милость — это что-то было, но прощено. А оправдание, когда ничего не было. Вот я пришел на суд, и мне говорят, ты совершил такое, ты достоин наказания. Но вот по такому-то приказу, по указу там президента, образно говоря, тебя помиловали. И я ухожу из зала суда, помилованный. Угу.
2: А да.
1: Но на суде меня судят и говорят, слушай, ты ничего не делал. Вообще за тобой ничего нет. Ты оправдан.
2: Вот смотрите, здесь...
1: Я ушел помилованный и ушел оправданный. Есть разница?
2: Есть разница. Здесь один только момент. Суд совершается. Судебное взыскание выносится. Решение суда вынесено. Исполнение суда совершено. Но не над тобой. Угу. Вы понимаете... Справедливость всегда восторжествует, она всегда есть, она никуда не девается. А милость есть, вот как я вижу, милость есть перенос справедливости с меня на другого.
1: Угу.
2: То есть, когда вместо меня никто несет издержки.
1: Справедливость Божия совершена, да, конечно.
2: Вот
1: да.
2: Когда ребенок дома, как мы сказали вначале, разбил чашку. Ну, семья понесла убыток. Чашка разбилась. С чего теперь пить? Ну, хорошо, покрывает кто убыток? Родители. Родители покрывают этот убыток. И таким образом вот все восстановлено, справедливость. Справедливость восстановлена. То есть
1: чашка на месте.
2: Чашка цела. На месте, она уже цела. Да.
0: А вот помните историю из, по-моему, романа «Отверженные», когда священнику вот, в церковь, да, в храм забегает беглый преступник и прячется, тот его укрывает, помогает. Там
1: полицейские
0: как-то ему...
1: пришли, а священника это его не было.
0: Полиция пришли, а он украл этот преступник, он что-то, какие-то драгоценные вещи из этой церкви он украл и сбежал. И когда его ловят, эти полицейские приводят к этому священнику и говорят, вот он преступник, он у тебя украл. И вот взгляд двоих друг на друга, и священник говорит, нет, он не украл, я ему подарил.
1: Еще и говорят, почему, ты помнишь, почему остальные не взял, приходи, я тебе отдам дальше.
2: Ну, вот, понес издержки.
0: Все, и оправдан, хотя преступление было да. реально, но в глазах закона все он оправдан.
1: Ну, он оправдан перед этим человеком, потому что он совершил преступление против него. Теперь мы давай посмотрим преступление человека против Бога.
0: Да.
1: В чем это преступление и каким образом он оправдан?
2: Ну, смотрите.
0: В том, что не верили в него.
2: Да. Мне кажется, мы что...
1: подходим к третьему этому пути, как через веру и дается милость, а через него оправдание. Я такую цепочку нарисовал бы себе.
2: Да. Наше оправдание перед Богом или оправдание Богом нас, говорит о том, что все мы находимся под осуждением.
1: Все согрешили.
2: Все согрешили и лишены славы Божией. Вот понимаете, в чем суть? Нам кажется, что мы вот такие непорочные, сами по себе чистые, да, и поэтому просто предстаем пред Богом со своими делами. А он говорит, вот эти дела плохие, вот эти хорошие. Ну, такой, в общем-то, довольно языческий подход. У египтян была такая система вот, эсхатологии, когда каждый человек попадал на суд, и его дела взвешивались. Сам человек по себе, ну, он человек и человек, а вот имеют значение его дела. А мы же, рассуждая библейски, видим, что каждый человек уже согрешил. Мы уже все находимся в состоянии обвинения пред Богом. Все согрешили, все лишены славы Божией, все до одного негодны, вот если так рассуждать. И тогда вот что для нас будет оправдание? Вот интересный момент. Что для нас будет оправдание? Что оно нам несет, это оправдание?
1: Я бы сказал, кто будет для нас оправданием, ну, а не что.
2: Но я согласен, да, я здесь больше хочу сказать о последствиях. Вот весь мир лежит во зле. Куда идет весь мир? Весь мир идет в погибель. В погибель идет. И оправдание в данном случае – это есть спасение от погибели. Это не просто оценка моих дел, моей позиции, там, или, я не знаю, там, чего угодно, вообще моего характера, там, и так далее, заслуг моих. Оправдание – это спасение меня от неминуемой гибели.
1: И я думаю, что это единственный путь, я так считаю.
0: Вот интересная формулировка.
1: Оправдание – это единственный путь для спасения от наказания.
0: Да, да, все согрешили и лишены славы Божией. Вот это и лишены славы Божией. Вот она трагедия. Не то, что они там идут в ад, но вот ад, собственно, и есть вот это лишены славы Божией.
2: Да. И вот здесь как раз то, как в Римлянам сказано, мы оправданы, получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Слово «искупление» говорит о том, что было преступление. И вот как раз...
0: То есть вот эта слава Божия, которой мы были лишены за наши
1: значит,
0: грехи...
1: Значит, мы были когда-то в этой славе.
0: Да, ну да, или должны были быть, но нас ее лишили, да, или мы сами себя лишили. Да. То во Христе она возвращается.
1: Да, я имею в виду нас, не нас, а...
0: Да, человечество. Да, человечество.
2: Наше изначально. Оправдание в искуплении нашем. Нас кто-то выкупил. Сразу вспоминается, помните, такой мультфильм про «Золотое кольцо», где парень неразумно животинку выкупал. Да. То за пиджак, то за еще какую-то вещь. А, в общем-то, ну вот, взял и выкупил. А ведь то другое, оно могло что-то натворить такое, что-то украсть, что-то сделать, и вот заплатить за другого, чтобы дать ему свободу, чтобы дать ему еще один шанс. Но вот интересно, искупление во Христе Иисусе, оно ведь перед Богом, ведь Христос понес издержки нашего греха. Он понес издержки нашего греха.
1: И продолжает это делать. Он же есть ходатай за нас.
2: Он есть ходатай за нас, он продолжает. Но здесь еще есть одно важное и удивительное. Происходит обмен. Искупление происходит путем обмена. Ведь Христос не просто берет на себя наши грехи, Он еще праведность нашу вменяет нам. Точнее, свою, простите,
1: да, праведность отдает нам, да?
2: Вменяет нам, отдает нам. То есть мы праведны праведностью Христовой. И здесь уже все совершенно по-другому.
1: Я думаю, что это и на самом деле так есть, потому что возмездие за грех – смерть, как ты говорил, да, вот помнишь, справедливость восторжествовала, вот она, смерть. Возмездие – это же не желание Бога наказывать человека, это выбор человека самого. Вот возмездие, за что ему возмездие? То, что он выбрал не тот путь, или не поверив в Бога, не последовал за ним. Это, то есть, это его выбор. И тут приходит, когда приходит, мы верим в Бога, вот поверили в Него, вот здесь начинается процесс оправдания. Не то, что процесс, начинается поворот, скажем так, в другую сторону. И начинает Божья справедливость работать уже через Иисуса Христа. Его справедливость, она... никуда не делась. Возмездие за грех смерть есть, но вот она, смерть на кресте.
0: А вот нам в комментариях напоминают, и нас, мертвых, по грехам и преступлениям, оживотворил во Христе.
2: Да. Но, знаете, еще какой момент. Справедливость становится для нас учителем, а не судьей. Она нас учит. То есть мы учимся Духом Святым различать, да, что хорошо, что плохо, что добро, что недобро, где мы можем послужить, где есть проблема, как нам выполнять божественное поручение, данное нам. То есть вот здесь мы получаем справедливость как некое суждение, как инструмент нам в нашей жизни. Не как обращенный против нас, да, а как инструмент в наших руках. Поэтому и написано, да, духовный судит обо всем, да. А плотской он судить духовного не может. Почему? Потому что, ну вот, он плотской. У него, для него этот инструмент является осуждением, а для духовного является вот как бы учителем. И мы тогда совершенно в такой уникальной получаемся ситуации. Оправдание Божие во Христе Иисусе действует в жизни нашей, преображая наше деяние во благо.
1: Вот здесь любое деяние.
2: Вот здесь, знаешь, какой момент? По итогу, да. Может быть, в моменте не всегда, но по итогу, да. Мы можем оступаться. Вот мы можем
1: оступаться. Как Лена вначале сказала, мы много отступаем. Не то, что можем, но...
2: Да. Но, как одна сестра, вот...
1: Все мы много согрешаем, говорит Иаков.
2: Рассказывала нам недавно по неразумию своему, по соперничеству, на дороге аварию небольшую устроила. Ну, в общем-то, и проступок, и, как бы это сказать, пригрешила немножко, признается. Но зато вот с пострадавшим, который ехал впереди, разговорилась, засвидетельствовала ему. О Боге рассказала. Понимаете, и вот получается, что вроде и проблема случилась, а во благо закончилась. И мне кажется, вот так наша жизнь, она вот теперь вот в таком ключе, когда мы оправдываемся Богом во Христе Иисусе, мы всегда можем надеяться, что даже наши проблемные поступки Бог обратит во благо. Хотя здесь вот такой момент.
1: Стремиться к тому, что делать что-то такое, чтобы все
2: обратилось. Не делать ли нам зло, да, чтобы вышло добро?
1: Я и говорю, тут немножко да, такой
2: вот
1: философский
2: это,
1: подход.
2: Это как раз конфликт, который порождается благодатью. И действительно можно прийти к выводу. Но апостол Павел напоминает, ребята, не думайте, суд Божий никуда не делся. Угу. Суд Божий остается. Это не значит, что вы теперь все получили, индульгенцию на все ваши дела, какие только вы
1: это придумаете себе. Это даже может подтолкнуть человека дальше жить, да. Жить своей жизнью, считая, что уже...
0: Для некоторых благодать стала поводом к угождению плоти, к распутству.
1: Да. Раз предупредили, да? Mm-hmm.
2: То есть, нет, совершенно не так. Вы в иной позиции уже. Вы умерли для этого мира, для греховного мира, чтобы жить по похотям его и по страстям. Вот здесь очень важно нам понять. Оправдание во Христе Иисусе действует и работает в нас, когда мы себя причисляем или отождествляем во Христе. Когда мы в нем уже, мы не в прежней жизни живем. Мы не в прежнем мире. Хватит вам хромать на оба колена, говорит Господь Израилю. Ну, встаньте в конце концов, определитесь, кто вы. И апостол Павел к евреям это как раз тоже пишет. Вспомните ваш подвиг веры и страданий, и через что вы прошли, кем вы были. Да? Посмотрите, кем вы стали. Понятное дело, что вы теперь бежите от оправдания по благодати к оправданию по делам. Да. Да. Почему? Потому что вы забыли, кто вы. И вот это очень важный момент. С оправданием нам дается еще и усыновление.
1: Ну, это уже совсем другое.
2: Да. А сыны в другой позиции находятся. Ну что ж ты поступаешь не как сын Божий, а как...
1: Как наемник.
2: Непонятно, чей сын вообще, да. Христос фарисеям говорит, вы... Дети змеи, сыны лукавого, да.
0: То есть рождаемся свыше мы не по делам, по вере и принимая вот эту жертву Христа. Да? Но если потом не будет вот этих дел Божьих в нашей жизни, то тогда возникает вопрос, родились ли мы свыше, если жизнь наша при этом никак не изменилась.
1: Ну, а с другой стороны, ты знаешь, если это какой-то внешний показатель, мы одевались так, а теперь по-другому, более целомудренно, скромно одеваемся, мы говорили какие-то слова негодные, теперь другие, то я думаю, что не это показатель нашего христианства, не внешние какие-то атрибуты. И это тоже.
0: Да, но кто это... крал, впредь не кради, кто врал, не ври.
1: Внутренние изменения должны быть. Если внутренне поменялось, то ты не сможешь не красть.
0: Да, ты не сможешь. То есть дела, они все равно будут. Вот эти хорошие, добрые, праведные дела, но они все равно должны быть.
1: Веры.
0: Это последствия веры. Да.
2: Но смотрите, вот здесь как раз вот здесь, если мы неправильно мыслим, то тогда мы опять прибегаем к оправданию. Когда Писание требует от нас некого образа жизни, мы вдруг говорим, как в этом мире можно жить по-другому. Ну как, все вот так живут. А тогда вспомни, ты не от мира сего.
0: Да.
2: Ты не от мира сего. И оправдание действует в тебе, живущем не от мира сего. Вот оно в тебе действует. Потому что ты тот, который мирской, умер во Христе, тебя уже нет. А ты теперь новый, родившийся свыше. А вот в тебе работает оправдание. То есть твоя жизнь, она Божия уже, она от Бога тебе дана, а Бог оправдывает свое. Вот скажем так, Бог свое оправдывает, потому что оно Его и Его волю исполняет, и на нем нет мирского, потому что мирское уже уничтожено, оно умерло на кресте Голгофском. Нету Его. Ну, вот, теперь продолжай жить.
0: А вот интересный еще момент в Евангелии, когда ученики там где-то в субботу идут, срывают колосья, едят, да, и фарисеи говорят, вот как же вот ученики твои в субботу вот такое делают, это же беззаконие. И он им приводит в пример Давида, говорит, а вы что, не читали, когда Давид там бежал, пришел, ел хлебопредложения, которые нельзя было вообще только священникам. И он приводит в пример странный период из жизни Давида. Он там не герой веры, вообще-то, Давид, именно в этот момент, позиции, да. Да, о котором говорит Христос. Но, тем не менее, вот он этим как-то оправдывает своих учеников в глазах фарисеев.
1: Он оправдывает именно своих учеников. Вот то, что Юра сказал, усыновление своих детей.
2: Время у нас выходит, к сожалению. Одно еще хочу сказать в конце. Вы помните, Христос оправдывал себя. Как он себя оправдывал? Ведь нередко подходили к нему фарисеи с какими-то претензиями. И он оправдывал себя. И любопытно, что он говорил. «Я делаю то, что вижу у отца моего». Да, вот как отец мой говорит, так и говорю. То есть Христос не сравнивает себя ни с кем. Он говорит, «Я делаю то, что видел у отца». А наше оправдание... Сегодня жизнь в оправдании божественном – это в делании его дел.
1: Делает так, как делал Христос, скажем так. Если он сравнивает себя и говорит, делает так, как делает отец, то да, мы должны делать так, как делает Христос.
2: Уподобляемся ему. То есть мы верим в дело Божие. Мы стали соучастниками некоего божественного плана.
1: Ну, это и есть, чтобы христиане.
0: То есть не просто знать Писание и цитировать его, а поступать по нему, жить по нему.
1: Жить хотя бы во всяком случае.
2: Да. Сказать, Господи, я хочу следовать за тобой и делать то, что делаешь ты. Что ж, время наше вышло, друзья. Хочется
0: спасибо
2: сказать.
0: Спасибо большое, да. Хочется сказать. Да. Спасибо большое, Геннадий Николаевич. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Спасибо, что уже включились в поддержку в новом месяце. Спасибо за ваши комментарии. Пусть Бог благословит вас.
1: Благословение вам, дорогие. Будьте благословены. Спасибо большое.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иесаян. В мессе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1,5 до 2 тысяч храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, и еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: наша жизнь.
1: Проходят дни, бегут года.
0: Наша жизнь, она напрасна без Христа. Он был рожден.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Соломоново решение. Пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Третья книга царств, глава 3, стихи с 16 по 28.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: 원하여 보이라.
1: слово наставления на радио Пилигрим.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 сентября. Стойте в проломе. Я искал среди них человека, который воздвиг бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее. Но не нашел. Книга пророка Иезекииля, 22:30. Расширенный перевод Библии. Пролом — это ущелье, щель, пропасть, расстояние или дистанция между двумя поверхностями, а в переносном смысле — то, что разделяет два объекта, двух людей. Когда я проповедую в других странах, между мной и аудиторией возникает определенная дистанция. Это может быть как физическая дистанция, я стою на сцене, так и культурная. Но чаще всего меня беспокоит языковая дистанция. Я хочу, чтобы люди понимали меня, поэтому приглашаю переводчика, человека, который устраняет дистанцию между мной и аудиторией и позволяет мне донести проповедь до людей. Переводчик старается ради меня и устраняет преграду между мной и залом. В книге пророка Иезекииля, 22 глава, стихи с 29 по 31, говорится о стоянии в проломе. Мне кажется, что сегодняшний стих — это один из наиболее печальных отрывков Библии. Фактически, Бог говорит следующее. «Я искал человека, который мог бы помолиться, но не нашел такого, поэтому мне пришлось уничтожить эти земли. Все, что ему было нужно, — это один человек, который мог бы молиться. И тогда эта страна была бы спасена». Вы видите, насколько важно ходатайство. Один единственный человек может изменить судьбу целой страны и спасти то или иное место с помощью молитвы. У нас всегда должно быть желание молиться. Мы должны быть восприимчивыми к Святому Духу и повиноваться Ему, когда Он побуждает нас ходатайствовать. Возможно, именно наша молитва заделает пролом, станет мостом через пропасть и принесет Божью силу в безнадежную ситуацию. Божье слово на сегодня. Скажите Богу, что вы готовы стоять в проломе, и молитесь за людей, когда чувствуете внутреннее побуждение к этому. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете

твои слезы.

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить правду от лжи.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 сентября, и наша тема сегодня — «Священное место». Место Писания, Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. «А утром встав, весьма рано вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Здесь есть что-то очень интересное. Библия говорит, Иисус удалился. Греческое слово — проложить расстояние между собой и чем-то еще. Иисус всегда был окружен людьми, и Он знал, что Ему нужно удалиться, чтобы провести время в молитве, не отвлекаясь ни на что. Или, как говорит греческое слово, Ему необходимо было проложить расстояние между собой и остальными. Иисус удалился, Он ушел куда-то, далеко, подальше от дороги, куда-то в сторону, в пустынное место. Слово «пустынное» — греческое слово «эрмос», которое означает «пустынное» или «незаселенное место». На самом деле, это была не пустыня или святое священное место. Иисус просто искал место подальше от всех, где бы Ему никто не мешал молиться. Вот такое священное место искал Иисус. А у вас есть такое место, где вы могли бы молиться? У вас должно быть место, где вы можете уединиться, сосредоточиться на молитве и действительно поговорить с Богом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский в Сервсе Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинде Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Неизвестное судно, ответьте! Вы идете прямо по курсу на нас! Срочно измените курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения! Прием!
1: Я рекомендую вам изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения! Прием!
2: Когда нам предлагают что-то поменять в жизни, выбор за нами.
0: Мы военное судно, говорит капитан, измените курс! Прием!
1: Повторяю еще раз, срочно измените курс! Прием!
3: Капитан, может нам все-таки сменить курс?
0: Ни в коем случае! У нас право пути!
2: Иисус сказал: «Я – путь, истина и жизнь, и к Богу можно прийти только через меня».
0: Неопознанное судно! Мы большой военный корабль! Измените курс немедленно! Прием!
1: Это не судно, это маяк! Срочно меняйте курс!
2: А вы на верном пути?
1: Прием!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва» при содействии Lifeline Production.
5: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 48. О том, что пророчество Агея, предсказавшего, что будет дом Божий славнее, чем прежде, исполнилось не на возобновлении храма, а на Церкви Христовой. Этот дом Божий гораздо славнее, чем тот первый, который был построен из дерева, камня и других драгоценных материалов и металлов. Таким образом, пророчество Агея исполнилось не в восстановлении того храма, ибо со времени своего возобновления храм тот никогда не имел такой славы, какую имел он во времена Соломона. Напротив того, как оказывается, слава того храма сперва вследствие прекращения пророчеств, а затем и вследствие великих бедствий самого народа, умолилась до окончательного его разрушения, что сделано было римлянами, как показывает это сказанное нами выше. Между тем этот, принадлежащий Новому Завету Дом Божий, настолько во всех отношениях славнее, насколько лучше те живые камни, верующие, возрожденные, из которых он созидается. Под видом же восстановления того храма он изображается потому, что и само обновление этого здания на пророческом языке означает «другой завет», называемый «новым». Таким образом, в словах, которые Бог изрек в упомянутом пророчестве, «И на месте сём я дам мир» — Агей, глава 2, стих 9. Под местом, означающим, нужно разуметь место означаемое. А так как тем возобновленным местом обозначается Церковь, которая должна была быть создана Христом, то слова «И на месте сём я дам мир» нужно понимать так: «Дам мир в том месте, которое этим местом означается». Ибо все означающее представляется некоторым образом олицетворением тех предметов, которые оно обозначает, как, например, в словах апостола: «Камень же был Христос» — первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Потому что камень тот, о котором это сказано, несомненно, означал Христа. Итак, слава этого новозаветного дома более, чем слава дома прежнего, ветхозаветного, а явится она большую тогда, когда он будет освящен. Тогда придет желаемый всеми народами, Агей, глава 2, стих 8, как читается в Еврейском кодексе. Ибо до своего пришествия он еще не был желанным всеми народами. Кого они должны были желать, они еще не знали, еще не веровали в него. Тогда по переводу 70 этот смысл их перевода тоже пророческий: «Придут избранные Господом от всех народов». Ибо тогда действительно придут только избранные, о которых говорит апостол: «Он избрал нас в нем прежде создания мира» — послание к Ефесянам, глава 1, стих 4. Ведь и сам Спаситель, сказав «много званых, а мало избранных» — Евангелие от Матфея, глава 22, стих 14, желал этим показать, что тот дом, который не будет уже бояться никакого разрушения, созидается не из тех, которые, будучи призваны, чтут его так, что бывают извергнутыми, а из избранных. В настоящее же время, когда в церкви остаются еще и те, которых он отделит, как бы провеяв на таку, слава этого дома не является еще такую, какую она явится тогда, когда всякий, кто пребудет в нем, пребудет вечно. Глава 49. О безразличном увеличении состава церкви, в которой в настоящем веке к избранным примешиваются многие и отверженные. Итак, в этом злобном веке, в эти несчастные дни, когда церковь достигает будущего величия путем настоящего уничижения и воспитывается побуждениями страхов, муками скорби, тягостью подвигов, опасностью искушений, находя радость только в надежде, если радуется правильно. К добрым примешиваются многие отверженные. те и другие соединяются как бы в евангельском неводе, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 47, и плавают в настоящем мире, как в море, безразлично захваченные этими сетями, пока не достигнут берега, где злые отделятся от добрых, и в добрых, как в своем храме, будет Бог все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Поэтому мы признаем исполнившимся ныне Его Слово, которое изрек Он в псалмах. «О чудесах и помышлениях Твоих о нас хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Псалом 39, стих 6. Это и происходит с того времени,

0: них Он Сам. В числе их Он имел одного, пользуясь злобой которого добрым образом и планы относительно своих страданий исполнил, и Церкви Своей дал пример терпимости в отношении к злым. Посеяв семя Святого Евангелия, насколько должен был сделать это своим телесным присутствием, Он пострадал, умер, воскрес, показав страданиям, что должны мы переносить за истину, а воскресением, на что должны мы надеяться в вечности, став причастными возвышенного таинства, пролитой крови Его в отпущении грехов. Он 40 дней беседовал на земле со своими учениками, на их глазах вознесся на небо и через 10 дней послал обещанного Святого Духа. Когда Дух Святый сходил на верующих, совершилось величайшее и весьма уместное знамение. Каждый из них начал говорить языками всех народов, знаменуя таким образом единство католической церкви, долженствующей распространиться среди всех народов, говорить на всех языках. Глава 50. О проповеди Евангелия, которая стала славнее и могущественнее вследствие страдания проповедников. После этого, согласно с пророчеством, от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Исаия, глава 2, стих 3. И согласно с предсказаниями самого Господа Христа, когда Он Своим изумленным ученикам отверз ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 45 по 47. И когда опять на их вопрос о времени Его второго пришествия Он сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния, глава 1, стихи 7 и 8. Церковь сперва вышла за пределы Иерусалима, когда явились весьма многие верующие в Иудее и Самарии, распространилась и среди других народов благодаря проповедникам Евангелия, которых, как светильники, Он подготовил Словом и возжег Духом Святым. Он говорил им: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Чтобы не охладил их страх, они пламенели огнем любви. Потом, как через них же, которые и до страдания, и по воскресении видели и слышали Его, так после их смерти и через их преемников Евангелие было проповедано всему миру среди жестоких преследований, различных мучений и избиений мучеников, подтверждаемое божественными знамениями, чудесами, различными силами и дарами Святаго Духа. Так что языческие народы, уверовав в того, кто был распят ради их искупления, стали почитать с христианской любовью кровь мучеников, которую с дьявольской злобой пролили. Да и сами цари, законами коих опустошалась церковь, спасительно покорились имени, которые старались с ожесточением стереть с лица земли, и начали преследовать ложных богов, из-за которых прежде преследовались почитатели истинного Бога.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Дикерсона. Земля обетованная. Я верю, что Псалом 45 – картина обетованной земли Нового Завета. В действительности 45-й Псалом представляет божественный отдых, упомянутый в послании к евреям. Посему для народа Божьего еще остается субботство. В Псалме говорится об отдыхе Божьих людей, вездесущей силе, Божьей помощи в трудные времена, о мире посреди хаоса. Божье присутствие с нами всегда, и помощь Его всегда приходит вовремя. Израиль отверг этот отдых, и презрели они землю желанную, не верили слову Его. Псалом 106. Печально, но церковь сегодня подобна Израилю. Несмотря на Божьи великие обещания для нас, обещания мира, помощи и дать нам нужное, мы не верим Ему до конца. Где Бог, когда мне трудно? Он со мной или нет? Где какие-либо доказательства Его присутствия? Почему Он позволяет всем этим трудностям давить на меня? Я слышу, как Господь просит церковь сегодня. Верите ли вы, что я говорю своим людям? Верите ли, что мое желание помочь и направлять вас? Истинно ли вы верите, что я хочу говорить с вами каждый день, каждый час? Наш ответ должен быть как у Давида. Этот муж Божий потрясал ад, когда он говорил о Господе, ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Вот Божье обещание каждому поколению, которое верит в Его Слово. Он желает говорить к нам. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в рот и в рот. Творец всей вселенной хочет делиться с нами своими мыслями. Писание говорит об этом конкретно. Наш Бог говорит к своим людям в прошлом. Он говорит также и сейчас, и будет продолжать говорить до скончания времени. Более того, Бог хочет говорить вам о ваших проблемах сегодня. Он может делать это через свое слово, через Божьих друзей или через Духа, тихим голосом. Этот путь. Иди им. Неважно, что он использует, вы узнаете его голос. Овца знает голос своего пастыря. Он верен сохранить душу своих святых. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавит их. Псалом 96. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

меняясь сердцем и душой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархимандрит Петрос Иосиф. В мессе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», – отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1,5 до 2,000 храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, и еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит». Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него». И похвалятся все правые с сердцем. Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними». И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если вам кто скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжи.

0: Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 6. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники постерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершает мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Глава 7. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя, и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя», — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, и он протягивает руку свою кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает». И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том, они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их. Накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». И не взыскали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляют злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их задерзать языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: грешника к жизни возвратить.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

0: Телефон доверия. Чем мы можем вам помочь?
1: Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, что я по пустякам вас беспокою. Вы не подумайте, что я собираюсь покончить с собой. Я тут, просто как бы заснуть не могу. По телеку ничего интересного нет. Вот я подумала, может, вы могли бы со мной немного поговорить?
0: Конечно, конечно. А о чем вы бы хотели поговорить?
1: Вы только не подумайте, что это массовое убийство каком-то подумываю. Нет, я это, просто...
0: Все нормально, все хорошо. Просто поговорим, вы не беспокойтесь. О чем вы хотели поговорить?
1: Только если вы получите какой-то серьезный звонок там от подростка какого-нибудь, который собирался с крыши прыгать, вы меня сразу отключаете, хорошо?
0: Договорились. Как вас зовут?
1: Оля.
0: А так о чем вы, Оля, хотели поговорить?
1: О Рождестве, например, можно поговорить.
0: О Рождестве так о Рождестве. Подарочки всем друзьям купили, Оля?
1: Да нет, я не в том смысле хотела о Рождестве поговорить.
0: А в каком?
1: Вы только не подумайте, что я дурочка какая-то. Звоню в 2 часа ночи, чтобы поговорить.
0: Оля, вы не переживайте. Нам постоянно звонят люди, которым просто необходимо поговорить. Вы говорите.
1: В общем-то, со мной это каждое Рождество происходит.
0: Что происходит?
1: Понимаете, беспокойство какое-то внутри, бессонница.
0: Так.
1: Нет, вы, наверное, думаете, что я же зануда какая-то, да?
0: Оля, вы расслабьтесь.
1: Только не подумайте, что у меня там суицидные мысли какие-то, ладно?
0: Оля, давайте поговорим. Так почему у вас беспокойство и бессонница? Сами-то вы что думаете?
1: Не знаю, сама я не могу в себе разобраться, понимаете? Все носятся вокруг, подарки друг другу ищут на улице, гирлянды, елки, гуляни. В честь чего это все? А все потому, что 2000 лет назад родился тот, о ком большинство и не вспоминает в эти дни.
0: Ага. Так вы считаете, Оля, что нам вообще не следует Рождество отмечать?
1: Как бы это сказать? И да, и нет. Вы, наверное, теперь точно думаете, что я того, да?
0: Да не говорите вы глупости. Я вас очень хорошего мнения. Давайте так. Сначала скажите, почему вы считаете, что мы не должны отмечать Рождество?
1: Потому что в том, как мы его отмечаем, нет никакого смысла, понимаете? Какое отношение вся эта суета, все эти подарки и гуляния имеют к Рождеству?
0: Хорошо, а теперь скажите, почему вы считаете, что мы все-таки должны отмечать Рождество?
1: Мы ведь помним о днях рождения всяких там известных людей, президентов там.
0: Так.
1: Но многие люди считают, что Иисус, он даже больше, чем человек.
0: Ага. А вы-то сами как считаете?
1: Честно говоря, я не знаю. Какое-то из того, что я слышала о нем, для меня это... из области фантастики, что ли.
0: Например?
1: Чудеса там всякие и все такое.
0: Если он на самом деле тот, кем себя называл, чудеса совсем не выглядят, как из области фантастики.
1: Вы имеете в виду, что он Божий сын?
0: Mm-hmm.
1: Понимаете, как раз это до меня не доходит. Я не понимаю, как один Бог может быть и отцом, и сыном, и святым духом. Я не понимаю, как Иисус одновременно мог быть и Богом, и человеком.
0: Вы же на физико-математическом учились. Скажите, как свет одновременно может обладать как волновыми, так и корпускулярными свойствами?
1: А откуда вы знаете, что я на физико-математическом училась?
0: А разве нет?
1: Да.
0: Так вы согласны, что свет может проявлять себя и как волна, и как фотоновые частицы?
1: Вообще-то да, при определенных обстоятельствах мы применяем к свету волновую теорию, хотя при других обстоятельствах теория фотоновых частиц больше подходит для описания света.
0: Но как ни крути, свет, он все равно свет.
1: Ладно, допустим, но с Иисусом мне все равно не все ясно. Как он может быть вечным Богом, если он только родился 2000 лет назад?
0: У вас Библия под рукой. Откройте-ка послание к Колоссянам, 1 главу и 16 стих.
1: Погодите. Откуда вы знаете, что у меня Библия под рукой?
0: А разве нет?
1: Да.
0: Так что там в Колоссянах написано?
1: Странно, это все как-то. Мы знакомы?
0: Так что там в Колоссянах написано о Христе?
1: Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано.
0: Почему вы перестали ходить по комнате?
1: Откуда вы знаете, что я перестала ходить по комнате?
0: А разве нет?
1: У меня шторы закрыты, откуда вы узнали?
0: Оля!
1: У вас что, там скрытая камера или что?
0: Оленька!
1: Откуда вы узнали?
0: Давайте так, сначала вы отвечаете на мой вопрос, затем я отвечаю на ваш, хорошо? Так почему вы перестали ходить кругами по комнате?
1: Потому что я наконец увидела ответ на вопрос, который мучил меня каждое Рождество.
0: Что за вопрос?
1: Если Иисус просто человек, или там ангел. В общем, если он сотворенное существо, тогда чего мы так возимся с этим Рождеством? Зачем вообще тогда жить?
0: Оля, вы ведь по телефону доверия не просто поговорить позвонили, правда?
1: Ну ладно. нашла ответ на свой вопрос, я скажу, что да. Каждое Рождество я мучила себя вопросом. Если это не Господь был рожден тогда в Вифлееме, то значит, это не Господь умер за мои преступления. А значит, я никогда не получу прощения за мои грехи. И значит, после смерти я не буду на небесах. А если так, то к чему все эти подарки и гуляния? Тогда зачем вообще жить?
0: Ага.
1: Но ведь он на самом деле Господь, который пришел спасти нас. Правда?
0: Да, Наташа, это правда.
1: Наташа? Как, Наташа? Я же вам, кажется, сказала, что меня Оля зовут.
0: Наташа, загляни-ка еще раз в Библию. Евангелие от Матфея, 7 глава и 7 стих.
1: Я только вот этим утром этот отрывок читала. Даже помолилась первый раз, представляете?
0: Да, я знаю.
1: Так вот. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам.
0: Ну? Ни о чем не догадываешься?
1: Не поняла. Вы что, услышали мою молитву? Господи, неужели это происходит со мной?
0: Так что, Наташ, отмечаем Рождество или нет?
1: С днем рождения тебя, Иисус!
0: Спасибо, Наташа. Звони мне почаще.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресована.
3: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

мире люди. Я король, моя свита честно предана мне. Мне не больно, и это не боль. Просто режется крылья в спине. Просто режется третий глаз. И я не могу не кричать. Я такой же, как вы, я один из вас. И во снах я умею летать. Живу по чести и совести. Смотрю по ящику новости. Но мира нет в душе. Мира нет.

Аллилуйя, Господи! Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Царь царей!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всеруси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

покойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья, в эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, если Иисус Христос уже умер за нас, за наши грехи, почему мы продолжаем умирать?
1: Это связано с природой искупления, которое представлено на страницах Священного Писания. Когда мы смотрим на причину появления смерти, она ясно увязана в одно целое с грехом людей. Написано: «Возмездие за грех – смерть». И именно это произошло в результате грехопадения Адама и Евы. Смерть и тление вошли в мир, и таким образом все теперь умирают. В Адаме все умирают, написано. Мы знаем, что Иисус Христос пришел для того, чтобы взять на себя наши грехи и для того, чтобы пострадать за них на Голгофском кресте, для того, чтобы искупить нашу вину и дать нам свободу от вины греха. Мы точно знаем, что смерть и воскресение Иисуса Христа подтверждают победу Иисуса Христа над смертью. Смертью смерть попрал, так написано в первом послании к Коринфянам. Но когда мы смотрим на то, как это произошло с Иисусом Христом, мы видим, что Иисус умер и потом воскрес. Здесь же, в 15 главе 1 Коринфянам, написано: как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. То есть искупление, совершенное Христом на Голгофе, гарантирует воскресение. Это значит, что прощение грехов, свобода от вины, которую мы получаем от Иисуса Христа в результате того, что Он сделал на Голгофском кресте, они делают нас Божьими детьми, но процесс освобождения или искупления нашего тела занимает еще какое-то время. Мы читаем об этом достаточно ясно в 8 главе послания к Римлянам. Апостол Павел объясняет действие спасения. И здесь он объясняет несколько элементов греховности человеческой, которые продолжают оставаться в людях и после того, когда они пережили искупительное действие Христовой благодати. Он пишет об этом в 6 главе, в 7 главе, в частности, в 7 главе он пишет о внутренней борьбе. Он говорит о том, что человек спасенный, принадлежащий Иисусу Христу, он находится еще в состоянии, в котором он продолжает бороться со своей греховностью. С одной стороны, так он пишет, он говорит: по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником законного греховного, находящегося в членах моих. Дальше он добавляет: бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? То есть пока мы живем в нашем грешном теле, мы имеем внутри этого тела греховную составляющую, которая подталкивает нас ко греху. Верующий человек отличается от неверующего в том, что он находит удовольствие в законе Божьем. Ему неприятно оставаться в грехе, ему неприятно жить во грехе. И там, где он попадает под действие своей плоти, он кается, он освобождается от этого, и он ищет прощения у Иисуса Христа. Так вот, именно с этим и связано то, что мы подвержены тлению, потому что грех еще живет в нашем теле, мы еще не полностью освобождены. Вот почему в 8 главе, о которой мы упомянули, апостол говорит следующее. Он говорит с 19 стиха: «Ибо творение с надеждою ожидает откровений сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». То есть речь идет о том, что искупление уже совершено, дух наш искуплен, Божий Дух живет в каждом верующем человеке, но в нас еще, в нашем теле, еще продолжает жить закон греха и смерти, закон тления. Вот почему мы болеем, вот почему мы стареем, и вот почему мы умираем. И вот почему на протяжении всей жизни каждый христианин обязательно будет бороться с грехом. Конечно же, Господь помогает в этой борьбе. Конечно же, постепенно мы возрастаем в том, что мы способны побеждать больше и больше. Но эта борьба до конца жизни никогда не исчезнет. Поэтому мы можем радоваться в нашем уповании на то, что однажды в Иисусе Христе, как в Адаме все умирают, так в Иисусе Христе все мы оживем, оживем в славном теле, свободном от закона греха и смерти.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. Или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио

твоя без тебя? Пыль земли пустой. Кто я без тебя? Стон в тиши ночной.

0: здорово.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

на герб не забудь посмотреть. Ведь в разные края света уводят принцы, принцесс. Когда вдруг откроют палаты, шкатулки, шкафы, сундуки, не закружись и не падай в объятья на цену

на турнире в доспехах за честь твою станет борьба. Не торопись улыбнуться успеху.

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иосиф. Вместе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», — отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1500 до 2000 храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 сентября. Молитва может многое изменить. И отменил

0: свои драгоценные украшения, чтобы отлить золотого тельца и начать поклоняться ему. Бог обратился к Моисею и сказал ему, по сути, следующее. «Лучше возвращайся назад, потому что твой народ угодил в серьезные неприятности, и я очень сердит на них». Слава Богу, в Псалме 29:6 сказано, что гнев его на мгновение, а милость навечно. Моисей начал ходатайствовать за свой народ, потому что эти люди действительно были ему дороги. Бог уже сказал ему, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня». Исход, 32 глава, стихи с 9 по 10. Однако Моисей не хотел сдаваться, потому что его сердце не могло принять Божье решение. Он любил свой народ. Он знал характер Бога. Ему было известно, что Бог любит народ и не хочет оставлять его в бедственном положении. И Моисей попросил Бога изменить решение. Смотрите Исход 32:12. Согласно сегодняшнему стиху, Бог послушал его. Мы действительно можем многое изменить своими молитвами. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь, Бог слышит и отвечает. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: План победы. Читаем Библию каждый день.
3: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
4: Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу и в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова. И сидел он со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такого свидетельства их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти, и некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, опять его увидев, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда Запел петух во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
0: Вы слушаете «План Победы».
4: Глава 8. Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль!» Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них. Доколе не могут они очиститься? Ибо и он – дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратятся телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища. И Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, а в Ассирии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем, страж подле Бога моего, пророк, сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в одни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которые возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им, дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их, все князья их – отступники». Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа. А царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его и жрецы его, радовавшиеся о том, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего». «Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды, и истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам, падите на нас. Больше, нежели в дни Гивы, грешил ты, Израиль, там они устояли, война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их». «По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сейте себе вправду и пожнете милость, распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Вы возделываете нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Нам всем есть о чем переживать. Будущее нередко кажется нам туманным, если не мрачным. Тревожные мысли переполняют сердце и разум. И все, в таком состоянии мы совсем неэффективны. Иногда тревожность так высока, что нам нужна помощь. Безусловно, во Христе помощь есть. И тем не менее, в минуты сильных переживаний мы не способны адекватно мыслить и даже верить. Тревога бывает разной. Это, возможно, наши фантомные боли, а может, события стали складываться не сильно удачно. Бывает, что ночью нас догоняют переживания, и мы не можем понять, с чем это связано. Просто усталость. И все же, взяв себя в руки, мы сможем разобраться с тревогами. Писание дает нам несколько советов по этому поводу, а еще несколько подскажут верные друзья. Самое главное, тревога – это своеобразный сигнал нам вызвать небесную службу 911 и отдать свои обстоятельства в руки Бога. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, в прошлой программе вы говорили о том, можно ли давать деньги в долг. Вопрос сегодня – можно ли брать деньги в долг? И если можно, то в каких случаях?
1: Спасибо за уточнение. Это не менее важный вопрос, а может быть даже и более важный вопрос в данной точке истории или в данное время, когда мы живем. Когда мы смотрим на то, что говорит Священное Писание, Библия достаточно конкретно не поощряет брать что-либо в долг. Написано ясно в книге Притчи: «Должник делается рабом взаимодавца». То есть человек, который берет что-то в долг, он фактически пользуется тем, что ему не принадлежит, то, что он на данном этапе не может себе позволить. Конечно, каждый из нас по-разному измеряет свою жизнь, но есть одно очень важное правило. Если вы можете без этого прожить, это значит, что вы еще не созрели к тому, чтобы вам это иметь. Как я уже сказал, что вопрос финансов, вопрос денег, имущества достаточно широко обсуждается в Священном Писании или представлен очень ясно в Священном Писании. В 10 заповедях есть 2 заповеди, которые говорят о имуществе. Первая, одна заповедь – не кради, то есть не бери то, что тебе не принадлежит. Вторая заповедь – не пожелай, то есть даже не пожелай того, что тебе не принадлежит. Более того, Священное Писание в Новом Завете говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. Апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании в 6 главе, говорит о том, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным, и мы ни в коем случае не должны связывать свое ощущение счастья с какой-нибудь вещью, с каким-то имуществом, с тем, что нам, так скажем, вот на сегодняшний день хотелось бы иметь, потому что наше счастье зависит от отношения души человека с Богом. Это чрезвычайно важно понимать. Поэтому каждый раз, когда мы пытаемся взять деньги в долг на то, без чего мы можем прожить, мы ставим себя и людей, у которых мы берем, в достаточно сложные условия. Ну, во-первых, мы создаем напряжение между собой и этими людьми. Эти люди, давая нам в долг, они или должны будут брать проценты. Хотя написано, не вкладывай деньги, не бери с нуждающегося проценты, не давай в рост. Если это не наша нужда, но они дают нам деньги, мы ставим их в такое положение, в котором они ощущают, что они могли бы не давать вам деньги, они могли бы сказать «нет», но по каким-то причинам они согласились дать, и потом у нас нет возможности отдать месяц, другой, год, еще какой-то период времени, и тогда у человека возникает ощущение «зачем я дал вообще? Он бы без этого и прожил». Но я вложил свои деньги и теперь не могу получить их обратно. Вот эта неясность создает потенциал для огромных-огромных проблем, которые возникают на этой почве. Во-вторых, если вы берете деньги в банке, в котором вполне ясная программа, вы читаете, вы платите такой-то процент за такую-то вещь. Посмотрите, что получается. Вы в действительности становитесь рабом взаимодавца. То есть вы фактически покупаете вещь не за ту цену, за которую она стоит, а за ту цену, которую вы в конце концов заплатите, учитывая все проценты. В действительности, смотрите, что получается. Мы платим большую цену за наше желание. За наше желание иметь что-то вот сейчас. Мы не хотим ждать, чтобы собрать деньги и потом в конце концов суметь, когда у нас будет возможность приобрести ту или иную вещь, которая желаема нам, или которая мы думаем нам нужна, и она может улучшить нашу жизнь. В этом общем правиле есть, пожалуйста, одно исключение. Одно исключение – это приобретение дома. То есть, когда человек приобретает имущество, которое не теряет цену. Чаще всего к этой категории относится только дом. Даже, хотя даже и с домами бывают ситуации, если человек покупает его на пике цен, то, скорее всего, возможен потом спад, и человек может потерять. То есть, когда человек приобретает дом, и он берет заем в банке под дом, он в любое время, в любой ситуации, когда он не способен выплачивать этот долг, он может продать этот дом и рассчитаться с банком. То есть, у него есть всегда определенная ценность, определенное имущество, которое обеспечивает вот этот долг, который у него есть. В этом случае это оправдано. И то оправдано вот в каких ситуациях. Если вы живете на квартире, и вы платите за квартиру, и вы посчитаете, что вы можете взять деньги в долг в ипотеке, и вы можете заплатить эти деньги за свой дом, и потом вы будете выплачивать с процентами, и ваша месячная плата не сильно отличается от того, что вы платили каждый месяц за аренду, то здесь, конечно же, разумно, вы постепенно выкупаете этот дом, в котором вы живете, под который вы взяли деньги в ипотеку. Итак, это, пожалуй, единственная ситуация, в которой брать деньги в долг оправдано, хотя даже это с оговоркой. Все остальные чаще всего это греховные ситуации, когда человек идет на то, чтобы обеспечить выполнение, удовлетворение своих желаний, платя за это слишком большую цену и ставясь
0: на нашем сайте slovo.org или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

как хлеб, твою милость вкушаю, когда, спотыкаясь, бессилье грешу. Ты каждое утро

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский в Сервсе Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинде Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдают субботний покой и жертвуют личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Смоковница. Рассказали ему о галилеинах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеи не были грешнее всех галилеин, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: вот я третий год прикажу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я ее обкопаю и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 1 по 9.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Сегодня мы вновь обратимся к 15 главе Евангелия от Луки, чтобы еще раз, более пристально, присмотреться к поведению сыновей в известной притче. Итак, у микрофона Ярл Николаевич Пести.
1: Известная притча о блудном сыне начинается так. У некоторого человека было два сына. Это небольшая семья, двое детей. Из рассказанной истории в притче интересно отметить, как различны характеры и темпераменты этих двух братьев. Притча вначале знакомит нас с младшим братом, которого мы называем обыкновенно блудным сыном. Потому что о нем сказано в притче, мы можем дать краткую характеристику ему. Это человек нетерпеливый, импульсивный, самоуверенный. Он не очень считается с мнениями других. Он смел и отважен. Он не откажется от захватывающих приключений и всегда готов пойти на рискованные авантюры. Его поступки достаточно характеризуют его. Поведение старшего брата тоже позволяет дать ему определенную характеристику. Эти два брата как будто не из одной семьи. Старший брат старательный, трудолюбивый, осторожный. Он не пойдет на риск, потому что он предусмотрительный, дисциплинированный и спокойный. В то же время он робкий и подозрительный, и в своих поступках, казалось бы, более правильный. Да, он полная противоположность своему младшему брату и по темпераменту, и по характеру. Однако оставим эту сторону характеристики двух братьев, так как характер человека не определяет самого главного, в каком он взаимоотношении с Богом. Этой притчей Господь указывает на действительную проблему человека, независимо от его врожденных качеств характера. Проблема человека – его грех. В этом плане мы все попадаем в одну и ту же категорию. Как Слово Божие говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. И с этой стороны между младшим и старшим братом не было разницы. Оба они были блудными сыновьями, только блудили они по-разному. Один уходит из родительского дома в поисках приключения, живя распутно, другой, оставаясь дома, блуждал в сердце своем не менее младшего. Грехом того и другого было их самоволье, а это и есть корень всякого греха. Всякое греховное проявление в конечном итоге – это плод самоволья. Младший сын поступил не по воле отца, а так, как ему хотелось, и это привело его к полному поражению, к крайней нужде, к потере друзей, голоду и к пустому корыту свинарника. То же самое произошло и с старшим сыном, хотя и внешняя обстановка его жизни совсем иная. Сегодня давайте хотя бы вкратце сосредоточим наше внимание на состоянии старшего сына и каково к нему было отношение со стороны отца. Со старшим сыном мы знакомимся с 25 стиха 15 главы. Звучит это место так. «Старший же сын его был в поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». И как же прореагировал старший брат, услышав эту новость? Я читаю дальше. «Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышел и звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Мы бы не узнали, каков на самом деле был старший брат, если бы в покаянии не вернулся домой его младший брат. До этого он добросовестно трудился для своего отца. Он был хорошим, послушным и исполнительным. Больше того, он вел порядочный образ жизни, всегда пребывал в доме отца своего. И вот сколько таких по виду и по поступкам хороших людей встречаем мы. Они честны, добросовестны, но и не прочь похвалиться своей добротой. Они уверены в своей праведности и рассчитывают на то, что своими праведными делами они угождают Богу, и что Он их примет и вознаградит их за их добрые дела. Они любят сравнивать себя с другими, которых они считают недостойными грешниками. Сколько есть религиозных людей, которые находятся в пределах церковных стен, в кругу верующих, для которых религия – это труд, служение, исполнение расписанных правил и учрежденных кем-то обрядов и законов. Все их христианство заключается во внешнем – делай то и не делай этого. А сердце их далеко от Бога. Физически они пребывают в церкви, а сердца их блуждают по дальним странам греха и мира. И вот через старшего сына Христос хотел показать, что внешняя пристойность, доброта и гуманность, внешнее исполнение определенных правил и законов и обрядов без изменения сердца не делает человека праведным перед Богом. Причина тому, что старший сын не мог радоваться покаянию младшего своего брата, была в том, что отношение его было неправильным к отцу, что он до сих пор не воспользовался богатством и щедростью своего отца. Ведь отец ему ясно говорит: «Все мое, твое». Старший сын, если бы также пришел в себя и спросил себя: «Почему я такой злой? Почему я такой завистливый, всем недовольный, самонадеянный?» И, осознав это, пришел бы к отцу, смирился бы и сказал: «Отче, я согрешил против тебя. Я хотел бы заслугам своим приобрести милость твою, а сам все время пренебрегал твоей щедростью и любовью. Прости меня, отец мой». О, если бы он так поступил, если так бы поступил старший сын, то он тоже имел бы причину радоваться и веселиться. Мой дорогой друг, Бог и тебе предлагает прощение, мир, радость и жизнь вечную, но только как дар, не по заслугам твоим, не по хорошим делам твоим, а по милости и любви своей к тебе. Да, и тебе Бог говорит: «Все мое твое». Спасение, прощение, усыновление, мир, радость и жизнь вечная – все это принадлежит тебе. Оно куплено драгоценной кровью моего Сына Иисуса Христа, чтобы ты мог это иметь как дар. Все это я даю тебе. Тебе же нужно смириться и принять, и тогда ты будешь радоваться с остальными детьми моими. Так говорит тебе Господь и сегодня.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Будем рады услышать ваше мнение о нашей передаче. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Радио «Пилигрим». Светлое радио.